0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Просто диджей на радио. Сорокин, это я. Привет-привет всем, кто на русском радио. Ну и, конечно, еще раз с праздником. 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. По ночам беспокойным нашим душам не спится, забрала их навечно, крепко держит граница. Кажется так, пелась песня. А еще вот мне нравится такое. Пограничник — это зверь. Прогрызет любую дверь, разобьет кирпич лицом, не шутите с погранцом. С праздником, дорогие пограничники, здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия, удачи в службе, ну и, конечно, как здорово, что вы слушаете русское радио.

в этой жизни Юлианы Карауловой тоже были моменты, когда она была как в перекати-поле. Вчера Юлиана опубликовала в соцсетях архивное фото со своего последнего звонка. Показала, как выглядела в 11 классе. Знаете, такая фотография. Юлиана очень-очень юная, в легком желтом платье. И такая подпись «Последний звонок» был 20 лет назад. Кстати говоря, Караулова с семьей жила в Болгарии. Там же она училась в престижной школе. Однако родители певицы вынуждены были вернуться в Москву. И в 7 класс будущая звезда пришла в новый коллектив. А Юлиана Караулова рассказывала, что больше года над ней издевались одноклассники. По словам Юлианы, она была активной, жизнерадостной девочкой-цветочком, которую отказывались принимать. Юлиана не рассказывала родителям о травле в школе и просто терпела. Потом певица смогла подружиться с девочкой, которая пользовалась авторитетом в классе, и постепенно издевательства над артисткой прекратились. Ох, как понимаю Юлиану, как человек, который поменял 3 школы. Ох, как понимаю. Вот прям было бы о чем нам поговорить. Русское радио вместе с вами. Александр Панайотов в продолжении. Мы покружим.

0: новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять заблестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асть.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

очень хочется лета. Ну, очень! Русское радио. И все будет хорошо.

0: Ну вот некоторые психологи так говорят: делай то, что нравится, а то, что не нравится, не делай. Звучит, конечно, заманчиво, однако мне кажется, что реальная жизнь, она сложнее, чем такая схема. Если делать то, что хочется, и не делать того, чего не хочется в жизни, вот если четко следовать этой логике, то, мне кажется, такая катавасия начнется в жизни. То есть, ну так, для того, чтобы жить так, нужно позволить себе жить таким образом. Ну, то есть обладать нужным уровнем финансового достатка, чтобы сказать: ну вот я не хочу работать на этой работе, и все, я встаю и ухожу. Нет, так просто не получится. Так что, друзья, ну да, мы, конечно, будем стараться так жить, однако не всегда, наверное, следует четко прислушиваться к тому, что тебе транслируют психологи, иногда понимая, что это может быть просто такой хитрый популизм. Русское радио с вами, 343 в столице, я Артем Сорокин, который не совсем согласен, а иногда и согласен. Например, согласен с тем, что у нас с вами впереди Виктория Дайнеко.
1: Что слушает страна? Любимая на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

общем, мир уже почти что открылся, в том смысле, что почти что пятница наступила, пока же у нас 28 мая, четверг на календаре, и в четверг даже кот смотрит на тебя с пониманием, да, дружище? Еще чуть-чуть, потерпи. А четверг — это день, когда ты начинаешь планировать, как проведешь выходные, но еще не готов признаться, что уже устал, что уже, ну просто поскорей бы. Знаете, в четверг даже Wi-Fi работает медленнее, друзья. Он тоже ждет выходных. И вот я это чувствую. Wi-Fi стал работать медленнее сегодня. Всем хорошего четверга. Пусть ваши планы на сегодня реализуются хотя бы на 60-70%. Я уж молчу про 80 или 90 как реалист. Ну, хотя бы на 60%. Все, что задумали, пусть сегодня сделается. А если рядом звучит русское радио, я уверен, что КПД будет только лучше. Стас Пьеха, Гузель Хасанова. Прямо сейчас, в начале свежего музыкального часа, 4.07 в столице. Всем большой привет и здорово, что мы вместе.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

А вот абсолютно точно говорят, если у вас болит голова, просто приложите ко лбу билет на море. Ну вот в продолжении песни группы «Блестящие» мы тоже ждем по части погоды пламя. Мы тоже ждем прекрасную летнюю погоду, а не то, что сейчас за окном у нас в столице. Смотрю градусы, плюс 7 у нас сейчас, сегодня слабый дождь. Ну, такое себе, где-то лето, тишина и нет ответа. И вода застыла в лейке, загораю в телогрейке, как в том стихотворении. А 4.28 в столице Русской радио вместе с вами. Ну как насчет лучших песен? Не спать, не спать, не спать. А те, кто проснулся, привет. Привет.

0: на этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
2: Любимая на русском.
3: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя. Хоть с тобой она даже иногда. И бывает.
0: Любимая. На русском.
4: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
2: Все будет

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

Превосходная по своей точности рифма у Ирины Дубцовой на русском радио. Память, прекрати мне спамить. Это точно. У каждого из нас есть такие уголки ума, куда заглядывать, ну вот вообще не хочется. Если представить нашу память, знаете, друзья, в виде такого большого шкафа, 4 метра длиной, 2 метра высотой, ну какой-нибудь такая стенка советская, вот и много-много-много ящичков. Когда ты сам в эти ящички заглядываешь, это еще ладно, это еще хорошо. Ну заглянул так, посмотрел, что там, какой там хлам лежит в этом ящике, и закрыл. А когда этот ящик сам настырно постоянно открывается, это уже ненормально. И я предлагаю его как-то вообще, ну не то чтобы гвоздями заколотить, но просто не обращать на него внимания. Если что-то вспоминается, вылазит, нет, не будем об этом думать, хорошо? Давайте думать только о приятном, тем более, что у нас через несколько дней лето, а здесь как раз хай-фай про лето!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио Артем Сорокин.
1: Ну а сегодня, 28 мая, именины не у Алешенек, не у Алексеев, увы, Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом, именинники этого четверга, который у нас по столичному времени, по сути, только начинается. 5.07 в столице, очень раннее время. Впрочем, уверен, многие не спят, или работают, или куда-то едут по делам. И это, конечно, очень сложно в столь ранний час. Знаю по себе, хотелось бы спать, а надо не спать. И так вот просыпаешься иногда очень рано, садишься за руль, едешь, и в голове философские вопросы. Не работаешь — жить не на что. Работаешь — жить некогда. Вот оно, противоречие жизни, друзья. Но мы с вами и в этих обстоятельствах, уверен, справимся. Уверен, найдем какие-то позитивные вибрации. Сделаем все возможное, чтобы и поработать, и отдохнуть, и, конечно, насладиться музыкой на русском радио.

0: приметы в 5:20 по Москве. Ну, в общем, весенняя примета известна. Если чешется ладонь, возможно, на ней формируется линия любви. Тут, в общем, до конца весны осталось несколько дней. Если линия любви у вас пока не сформировалась, друзья, не страшно. Мы ее попросим, чтобы она продолжила формироваться в июне. В том смысле, что обязательно какая-то любовная, хорошая, добрая, приятная, долгосрочная история должна случиться у тех, кто пока одинок, кто пока не в паре. Это очень, наверное, самое важное, одно из самых важных, что может произойти вообще в жизни. Так что всем любви и, конечно, музыки на русском радио. Впереди Виктория Дайнеко, Джонни, Юлия Савичева и не только.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Возьми мою любовь! Возьми мою любовь и получи в ответ стакан теплой воды с лимоном. Я тут прочитал, друзья, про какие-то основные моменты утреннего пробуждения Валерии. И вот что выяснил. Валерия старается просыпаться без будильника. Начинать день, внимание, со стакана теплой воды с лимоном и умывания холодной водой. Конечно, делать короткую зарядку и настраиваться на позитив. Если день загружен, утренние ритуалы Валерии выполняются быстрее или частично пропускаются. Ну, как и у всех нас. Я вот думаю, может быть, тоже начать по утрам теплую воду пить с лимоном, а то все чаями увлекаюсь, крепкими, черными, но это не совсем может быть правильно. И как-то стараюсь больше горячей водой умываться, нежели холодной. Ну, вот как-то изнежил себя Артем Сорокин. Надо бы закаляться. Тем более, сегодня такой праздник серьезный, день пограничника. Все! С сегодняшнего дня лимон и вода, и, конечно же, холодная вода для умывания. Отчитаюсь через недельку, расскажу, как чем все это закончилось. 5.41 в столице, впереди NU, а студио и не только. Всем проснувшимся большой привет.
1: Реклама на русском. 5 июня в 19.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры КМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Веселимся, блин!
1: Артём Сорокин на русском радио.
2: Да уж, повеселимся, блин. Но, честно говоря, с утра пораньше хочется быть не на острие атаки, а в мягкости подушки и одеяла, в теплой шерстке кота, внутри махрового халата и любимых тапочек. Ну, какая там? Какое там острие атаки в 6 утра? Да бросьте. Ну и вообще, хочется быть не на острие атаки, а в стороне от рабочей заварухи, подальше от работы, желательно в роли наблюдателя. Впрочем, жизнь такова. Кого я тут обманываю? Надо ехать на работу, надо чего-то там делать, кому-то что-то там доказывать, но настроения нету. Мы тут на русском радио, конечно же, поможем создать это настроение с помощью музыки любимой. Через час здесь утреннее шоу «Русские перцы». Пока же я, Артём Сорокин, и, конечно, чашка кофе, которая должна помочь. Так-то, знаете, на работу утром часто приходим не мы. Нами движет чашка кофе. Если бы не она, ничего бы не получилось.

экологии сегодня дождь до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду, давление 734 миллиметра. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10. Русское радио, все будет хорошо. Что?

Да уж, вот бы еще половинку часа поспать хотя бы, а не ехать на работу. 6:26 в столице, Русское радио, здесь Демиксер и Денис Клявер только что. А, кстати, по словам Дениса Клявера, он по природе сова, но старается вставать пораньше, чтобы эффективно использовать день. Если Денис не на гастролях, то главная мотивация для раннего подъема – отцовский долг. Ему нужно отвезти сына в школу. Денис отмечал, что даже если накануне он лег поздно, а утром хочется спать, мысль об этой обязанности, о том, чтобы отвезти сына в школу, помогает ему проснуться. Ну, попробуй не проснуться. Жена разбудит. Кроме этого, Денис подчеркивал, что старается соблюдать режим сна. Он спит не меньше 8 часов в сутки. Ну, это хорошо. Завидуем Денису. В частности, за его длинный сон. Но вот сейчас нам нужна какая-то такая песня для тех, кто вообще не выспался. Просто не выспался. Пусть это будет Сергей Лазарев «Компасы».

0: 5.
1: Реклама на русском.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Таркет. Респекты по всем параметрам.
5: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
8: Птицы вернулись с юга с магнитиками, улучшив тем самым магнитную обстановку. Рекламная служба русского радио 5797799, код

наши перцы, Дима, Полина и Антон, то, пожалуй, ну, во-первых, перцы бы опоздали на утренний эфир, или надо было бы сидеть в ночь с пятницы на субботу, например. Во-вторых, героиня песни Анны Асти точно не плакала бы. А в-третьих, может быть, образовался после этого такой какой-то квартет перцев, а не трио. Такие вот фантазии посетили меня, Сорокина, в финале «Бессонной ночи». Все, друзья, готов уступить диджейское кресло утреннему шоу «Русские перцы». Пока, хорошего дня. Артём Сорокин.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин в Казахстане с государственным визитом. Накануне в аэропорту российского лидера встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. В тот же день главы государств провели неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет. Сегодня пройдут полноформатные двусторонние переговоры. Об их значимости говорит внушительный состав российской делегации из более чем 30 человек. Это 9 министров, вице-премьер Алексей Аверчук, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сотрудники администрации президента, госкорпораций и крупных бизнес-структур. В Госдуме выступили против увеличения максимальной скорости на дорогах. В Комитете по транспорту заявили, что нынешние пороги уже достаточно высокие. На трассах первой категории можно легально разгоняться до 149 км в час. И подобных дорог в России становится все больше, заявили депутаты. Ранее МВД предложил увеличить разрешенную скорость движения по магистралям до 130 км в час, а на дорогах общего пользования до 90 км в час. Стоимость техосмотра автомобилей будет определяться по новым правилам. Изменения подготовила Федеральная антимонопольная служба. Ведомство хочет простимулировать участие операторов ТО в ценообразовании. Сейчас тарифы в основном индексируются решениями региональных властей в соответствии с инфляцией. Если же бизнес участвовать в расчете тарифов не захочет, ФАС предлагает установить минимально допустимую цену техосмотра, которая составит 1500 рублей за одну машину. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за 23 тысячи долларов. Книга Джоан Роулинг была опубликована в 1997 году и в то время стоила менее 7 долларов. Ее купила книжный обозреватель из Шотландии. Женщина так и не нашла времени, чтобы прочитать роман, и убрала его в коробку на чердаке. Через 30 лет во время уборки девушка нашла книгу, и издание сохранилось почти в идеальном состоянии. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, но не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядный и потрясающий в нашем. Давайте просыпайтесь в этот дождливый московский день. У вас, наверное, солнышко, по крайней мере, мы на это очень сильно надеемся. Мы здесь главные, отвечаем за ваше хорошее настроение. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русский перс» на русском радио. Люди, привет!
5: Здравствуйте!
6: Доброе утро всем!
5: Знаете, я хочу процитировать Диану Гурцкая.
4: Цитируй.
5: Мы здесь, только не уходи.
4: Чё, да?
6: Все у нас впереди.
5: Да, а впереди у нас, во-первых, всем известный кое-кто появится.
4: А, точно, мы здесь, не ты здесь.
5: Мы здесь, мы втроем.
4: Да.
5: А перчонок гороскоп обязательно будет.
4: Так, что еще?
6: Игра против правил.
4: 10 тысяч рублей. Ну, ребятушки, ну что же вы прямо? Как скрасить день? Баблом?
5: Как скрасить деньги?
4: Да, как скрасить деньги? Берешь и разукрашиваешь их по торговым комплексам.
6: Скрасить у нас.
4: Скрасть. Ничего себе, как мы по одной букве буквально. Вот забуримышили-то.
5: Вот такая инструкция по применению утреннего шоу «Русский перс». Значит, просто садитесь, внимательно слушайте и не пропускайте самое важное.
4: А сейчас музыка для медитации.
6: Отлично, доброе утро всем.
4: Вперед!
3: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Хотите открыть бизнес?
2: Да.
1: Я вам сейчас расскажу про новую бизнес-схему. Смотрите, в Узбекистане появился сервис для продажи БУ цветов. Так. И это не шутка, это настоящий сервис. Значит, идея в том, чтобы перепродать красивый букет, которым вы уже налюбовались, а для покупателей возможность такой получить шикарный букет цветов ниже рыночной стоимости. Работает это все в формате аукциона. Продавец платит около 200 рублей за публикацию, фотографирует букет, указывает свежесть, размер, цену и город. Потом лот проходит модерацию и улетает на торги. Идея внезапно выстрелила. В общем, 4 месяца работала платформа, 32 тысячи пользователей уже там есть, 1500 продавцов, общий оборот 4000 букетов. И самое смешное, что даже вот в таком сервисе у перекупов появились еще перекупы. То есть за один день букет может гастролировать по разным квартирам.
3: Я даже знаю этот день, 8 марта.
2: Ну, тут там не только 8 марта, тут, знаешь, там 1 сентября, одну прибавочку получить. А есть грустные дни, вот там тоже цветов много, понимаете? И это, конечно...
1: Ну, мне кажется, у нас зашел бы этот сервис, потому что я очень часто вижу около мусорок в своем ЖК огромные просто букеты цветов.
2: Да потому что не надо выкидывать, если люди тебе делают знаки внимания, понятно?
1: Я?
2: Да.
1: Я вообще не выкидываю ничего.
2: Да.
3: Поэтому у него полный дом вялых цветов, которые стоят еще с прошлого 8
2: марта. Вялые цветы. Спасибо.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Сегодня дождь, до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду, давление 734 миллиметра. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10.
5: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс». Догма — жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк». Парк от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
8: ООО «Лицензированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
9: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
10: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб, это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу: улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
11: Я улыбнулся ей, она улыбнулась мне, но больше мне ничего не улыбнулось.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
13: Чего

0: Русское радио.
1: Главное утреннее шоу страны. На русском радио.

0: русских перцев.
1: Ну вот Маришка прям как знала сегодняшний гороскоп. Овны, сегодня лучше действовать быстро, не ждать, иначе рискуете упустить удачный момент.
2: Тельцы, кто-то оценит вашу надежность намного выше, чем вы думаете.
1: Вау.
3: Подождите, про близнецов вам расскажу. Близнецы, день подкинет вам повод для неожиданной гордости с собой.
1: Раки, внезапная встреча может изменить ваши планы на ближайшее время.
2: Львы, сегодня ваша уверенность особенно заразительна для окружающих.
3: Дева, вас ждет маленькое открытие, которое упростит жизнь.
1: Весы, не бойтесь менять свое мнение. Это сыграет вам только в плюс или в минус.
2: Скорпион, информация, которую вы получите сегодня, окажется очень полезной, но позже.
3: Стрельцы, отличный день для того, чтобы попробовать что-то непривычное.
1: Ну, козероги, ваше чувство меры поможет избежать лишних проблем.
2: Водолеи, совсем скоро случится момент, когда вам все станет понятно.
3: Рыбки, дорогие, вам завершаем. Сегодня лучше довериться первому впечатлению, оно не подведет.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. На этой неделе. Номер третий. Номер второй. Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

0: сообщение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. На Русском радио. Реклама на русском.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
11: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет два свободных дня. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я вам тут понарассказываю, короче, сейчас понарассказываю.
2: Ну давай, мы очень ждем.
1: Ну вы готовы, да? Присаживайтесь, пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Присаживайтесь, значит, ребята, шахматный бокс. Известно ли вам такой вид спорта?
3: Нет.
1: Слушай, вообще нет.
2: Ну не, ну шахматы мы знаем.
3: И бокс
2: знаем.
3: Как говорится,
1: раз и ферзем в глаз, понимаете? Нет, я не про это. А новый вид развлечения у миллениалов – это лучший способ бороться с выгоранием, ну, чтобы не тлели. А, выглядит, значит, все именно так, как вы представили. Сначала бьем соперника, потом садимся с ним за досочку. Вот так. Ой. Вот.
3: А в «Джентльменах удачи» было наоборот. Они сначала поиграли, а потом как бы ферзем в глаз.
1: И вот, да. 11 раундов, 6 шахматных и 5 боксерских по 3 минуты. Победить можно нокаутом или матом. Не ругаться, в смысле, а мат, да? Вот. Оба финала засчитываются, клубы уже работают по всему миру. Парадокс состоит в том, что 70% поединков заканчиваются именно шахматами, а не кулаками. В итоге спорт стал спасением для айтишников, менеджеров, финансистов и юристов, людей с хроническим выгоранием. Когда мы, значит, одновременно следим за доской и за руками соперника, мозг физически не может думать про дедлайны. Это жесткая, но эффективная перезагрузка и эмоциональная и физическая.
2: Классно, то есть, да.
1: Раньше же было так, вот ты идешь, да? Интеллигентно смотришь, по-любому в парке на одной скамейке играют в шахматы, на другой дерутся. Вот. А это все взяли просто и совместили, это нормально.
3: То есть ты все время думал, куда же присоединиться, к кому все-таки, к этим или к тем?
1: Нет, ну вот дядька меня учил играть в шахматы, но и после, когда я нечаянно вот так вот ходил тем-то и тем, он все равно леща мне давал. То есть этот вид спорта изобрели еще, когда мне было 6.

0: Понятно?
1: Это был ты?
0: Хочешь, я научу играть тебя в шахматы?
1: Да я умею.
2: А меня, знаете, что интересует? Меня интересует, знаете что, единственный момент. Как они в этих боксерских перчатках передвигают маленькие шахматные фигурки?
1: А может, они
2: это же неудобно.
1: По фигурке она улетела.
0: Слушай, а мне нравятся вот эти гигантские шахматы, вот эти, которые...
1: Двигать надо.
2: В парках стоят.
0: В парках стоят. Я прям, я... Господи, стоишь, а рядом с тобой королева. Понимаешь? Чувствуешь себя королем.
2: Самое главное, не ругайтесь матом в этот момент.
0: Почему? Шахом можно?
2: Потому что в общественных местах это запрещено. А вот нокауты нет.
0: Нокауты нет в общественных местах. Ребята, будьте в общественном месте, сделайте нокаут. Вот.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Ну, мы, Карни, конечно, когда думали, как назвать нам нашу игру «Всем известный кое-кто», да, выбирали между двумя названиями. «Интрижка» и вот «Всем известный кое-кто». «Интрижка» проиграла, к сожалению.
1: Все, куда, кому, почем.
0: Потому что там не «Интрижка», там «Интрижища».
1: Ага.
0: Гигантская интрига.
1: Загадушка.
0: Загадище.
1: А, да, действительно. Так, кстати, соседнее село называется.
2: Это как наша встреча пройдет, потом уже
1: ребята,
2: посмотрим.
1: А поехали на отдых в Загадище?
2: Поехали.
0: Давайте.
1: Разведем костер.
2: Да, пожарим шашлыки.
1: И сразу, когда ты приезжаешь, мне санаторно-курортного типа, значит, да, Загадище, понимаешь, что отдых будет как-то не очень.
0: Турбаза.
1: Или кто-то тебе его подпортит, понимаешь?
2: Хорошо, что у нас игрушка называется «Всем известный кое-кто».
0: Загадища, на конце «ща».
1: Всем известный кое-кто ща.
2: Ща будет.
1: Да.
0: Итак, пожалуйста.
1: Ща. Давай номер.
0: Звоните нам, пожалуйста. 8495-995-105,7. А вы пока в студию заводите вот этого человека. Или группу лиц, я не знаю, что.
2: Проходите в мой дом!
3: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Что слушает страна?
4: Любимая.

0: Любимая на русском.
1: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
2: Все будет хорошо.
3: В жизни так бывает, что любовь приходит вновь.
0: Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
11: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: С годами фото в паспорте все лучше и лучше. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Неизвестный кое-кто.
1: Ой, дорогие друзья, что сейчас происходить-то будет? А, у нас тут красота-то какая. У нас тут просто прям праздник какой-то. Сейчас начнется. Всем известный кое-кто. Родные. Как раз остановилась звезда, звездище. Просто, ну,
2: звездулечка.
1: Да, и позвонила тоже звезда, знаете ли. Оленька дозвонила за нас из Москвы. Оленька, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Привет, привет.
1: Привет, привет. Привет. Привет. Оленька, привет. А куда едете? Что делаете?
4: На работу с мужем едем. Ребенок в саду, а мы на работу.
1: Правильно, правильно.
3: Кем работаете, Олечка?
4: Я работаю HR-руководителем.
1: Ага.
4: Подбираю самые лучшие кадры.
1: Мы здесь!
3: Мы тут!
1: Мы здесь, Олька!
2: А в какой сфере?
4: В энергетике.
1: А мы не здесь, Оль.
3: Нет, почему? Мы вырабатываем энергию. Почему нет?
1: Ту энергию, которую вы вырабатываем, мне не надо рассказать.
2: Она не пригодится. Оль, это вы, значит, отвечаете людям. К сожалению, вы нам не подходите.
3: Мне вам перезвоним в случае чего.
4: Ну, знаете, да, я так отвечаю, но я всегда даю обратную связь.
1: Да, обратную связь, это очень круто.
4: Да, обязательно. Ну, либо кассовый резерв беру людей.
1: Ну, а вы прям в лицо говорите.
4: Поэтому я ценю... что я говорю? Ну, в лицо тоже, конечно. Я всегда говорю прямо.
1: Нормально. Открывайте. Простите, пожалуйста, я хотел бы узнать по поводу вакансии. Слушай, ну ты иди отсюда, а, правда. Ну ничего ты не умеешь, ну честно слово. Ну все, уже не трать мое время.
2: Все, шутки в стороны.
4: Я очень люблю людей.
1: Да?
3: Сейчас проверим.
1: Иди отсюда, перед этим я тебя обниму и поцелую. Давай, все нормально.
2: Итак,
1: не плачь.
2: Три подсказки для вас будет сейчас об очень известном человеке. Может быть, это мужчина, женщина, а может быть, даже группа лиц. Ваша задача идентифицировать, кто это, и сказать нам имя.
1: Да, возможно, вариант из группы лиц собрали одного нормального человека.
3: Одно лицо.
1: Да, итак, подсказочка номер один.
3: Итак, будет с тобой в радости и в минуты слабости, будет без тебя грустить, если что не так, прости. Вот такая она, королева русского народного R&B.
2: Вторая подсказка. Спела хитовое послание всем звукорежиссерам о том, что звук как-то не очень. А потом сразу поздравила страну с Новым годом, нарисовав на снегу как бы рождественскую свечку. И для волшебного эффекта она предложила подуть на нее.
1: Подсказочка номер три. Совмещает в себе невероятную нежность и может послать любого далеко на гастроли, прямо со сцены. Вот именно за народность, простоту и открытость и любит Татьяну Эдуардовну Лепницкую. Только поет она под псевдонимом, конечно.
3: Итак, Олечка, кто же это?
4: Буду с тобой в радости. На-на-на-на-на. Конечно, это Бьянка.
3: Да! Вот так все просто оказалось для Ольги сегодня с утра.
1: Ничего себе.
2: Оленька.
1: Ничего. Вот это вот HR, понимаешь?
3: Да, вот этот людик разбирается.
1: Супер HR просто.
3: Поздравляем вас, дорогая Олечка. Вы получаете классную фирменную колонку от Русского радио. Будете
1: для вашего мужа, который рядом сидит. Не, конечно, вам. Только вам. Только вам.
3: Я говорю, на работе слушать музыку.
1: На работе не надо слушать музыку, она серьезный человек, Полина. Ну что это такое? Она людей берет, а потом не берет, берет, потом не берет, берет, потом... Вы самое слабое звено, вы в энергетике не разбираете. Пошел вон отсюда! Вот, только любим, пока!
0: Всем известный кое-кто на Русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
0: На Русском радио.
6: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой. За это все прости.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру — это не только продажи и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду! А?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. США не стали присоединяться к заявлению Украины, которое подписали почти 50 стран с осуждением планов России ударить по Киеву. Документ зачитал постпред Украины Андрей Мельник в Совбезе ООН. Заявления также осуждаются предупреждением Москвы о том, что иностранным дипломатам необходимо покинуть Киев. Против российских ударов возмездия выступили страны Европы, Япония, Южная Корея и другие. 25 мая МИД России анонсировал последовательные системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктом в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска. В ведомстве предупредили персонал дипломатических миссий о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Глава Минфина анонсировал изменения параметров бюджета. Правки нужны, чтобы бюджет оставался стабильным даже при сложной ситуации в мире, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что государство в первую очередь будет давать деньги на социальные программы, оборону, безопасность и развитие технологий. Остальные расходы будут оценивать по их пользе для экономики и граждан. Силуанов отметил, что Минфин работает вместе с Центробанком, чтобы поддержать баланс экономики. Ранее сообщалось, что за 4 месяца этого года дыра в казне достигла 6 триллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем планировалось на весь текущий год. Почти каждое 10-е дерево, высаженное весной в России, появилось в Калужском регионе. Калужская область обеспечила 9% посадок от общего объема по стране. Как рассказали в областном Минприроды, компенсационное лесовосстановление провели на площади более 530 гектаров, это примерно 740 футбольных полей. В работе участвовали не только лесоводы, но и жители и предприятия. Некоторые компании взяли на себя 3-летний агроуход за посадками, чтобы саженцы прижились. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну что, дорогие друзья, продолжаем делать зарядку. Вот у нас в студии, по крайней мере, здесь-то и происходит. Вот все, две минуточки. Главное на главном здесь продолжается. Димка Морозов, Полинка Жукова, Антон Ильич Юрьев тоже тут. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Привет. Так, дорогие люди, которые пришли тут делать зарядку, вы что тут устроили?
1: Да.
3: Мы сейчас тоже присоединимся же.
1: Ни в коем случае.
2: Я бы встала в планку, постояла бы тоже.
3: А я бы встал в позу.
2: Какую еще?
1: Ну, пока вы выпендриваетесь, а я пока продолжу тогда.
2: Продолжай, Антош.
1: Да, итак, ребята, второй час, он сложный самый.
2: Ладно, я просто смотрю на человека, который спортом занимается, и вспомнила то, что я занималась антиспортом, можно сказать. Хотя это тоже спорт, поедание шашлыка на выходные.
3: Там,
2: да?
3: Столько калорий тратится на
2: Правда?
3: Это.
1: Конечно.
2: Это же полезно?
1: Это очень полезно.
2: Вот, все, значит,
3: там
2: у меня совесть чиста. Белок, да.
1: Белок там, да. Вот, желток, цыпа, яйки.
3: Углеводы.
1: Углеводы.
2: Мы просто на выходные ходили с друзьями на шашлыки. Серебряный бор в Москве.
3: Так.
2: Там, кстати, можно забронировать себе беседку, если что, и поджарить шашлыки.
3: Я знаю.
2: Легально.
1: На правах рекламы.
2: Не-не-не. Они пошли, значит, все к мангалу у меня друзья и оставили меня за старшую. Что за вопросы?
1: В смысле? А, ты имеешь в виду погреться у мангала очень жарко, поэтому все голые стоят? Ты на другие шашлыки ездишь, Дима.
3: Не, ну просто на точку обозначить.
1: Полина, ты нормально ездит, понимаешь?
2: Продолжай свою историю.
1: А что это такое?
3: Ну, продолжи как-нибудь.
1: Знаменитые голые шашлыки Димы Морозова.
2: Давай, пусть будут...
3: Одетые, да.
2: Да,
3: потому что все-таки, извините.
2: Они подошли, в общем, к мангалу, начали заниматься
1: я
2: мясом.
1: Я одежда сгорела.
2: Меня оставили за старшую стола, чтобы я все красиво разложила, скатерть застелила, чтобы на стол накрыла. Ну, я не успела этого сделать, моя скатерть улетела, понимаете? Ветер был.
1: Кто-то поднял ее и прикрылся.
2: Ну да, как мы поняли, там все вокруг были как бы не совсем, да?
1: Да.
2: В ваших фантазиях.
1: И тут подходят полицейские, тоже знаете ли.
2: А там, кстати, были полицейские на лошадях.
1: На лошадях? Хорошо.
2: В общем, я поймала эту скатерть уже практически у кромки воды, понимаете? Я спасла ситуацию, я супервумен, суперхеро.
1: Действительно, действительно.
2: И успела накрыть на стол, пока они занимались мясом, и даже не заподозрили, что что-то там могло случиться, в общем.
1: На выходных надо заниматься мясом, ты права, совершенно.
3: Да.
2: Представляете, какая ситуация? В общем, я считаю, что я героически спасла и вывезла всю эту ситуацию.
3: На себе практически.
2: Да, шашлык благодаря мне, в общем, случился в выходные.
1: Да, вот эти знаменитые огромные фуры, вывоз шашлыка. Звонить Полине, вот это вот.
3: Ну ладно, никто не оценил. Хорошо, давай у слушателей тоже спросим. Когда
2: давай.
3: Они героически тоже спасали ситуацию, но никто почему-то не оценил это, не дал вам никакую медальчику.
2: Да.
1: Ну или хотя бы одежду.
3: Да, пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня, во всех соцсетях.
1: Да, если хотите, можете написать нам в личку, не знаю, позвонить нам, воспользоваться Почтой России, бандероль прислать.
3: Не, звонить не надо, пишите лучше. Мы не любим звонки.
2: 916-003-105-7. Я сделала вывод, я с вами на шашлыки не пойду.
1: Зря.
2: Они странные какие-то.
1: Зря. Это было бы шашлыки категории 46+, в моем случае.
2: Очень страшно.
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Итак, дорогие друзья, мы говорим, когда вы героически спасли ситуацию, никто этого не оценил. Это наша сегодняшняя тема.
2: Нам написал Александр. Говорит, что однажды потратил последние деньги, чтобы произвести впечатление на девушку на свидание. А она потом игнорила меня. А когда я пытался выяснить, вообще будем ли мы дальше гулять, она еще и наехала.
1: Ой, мне нравится это слово «будем дальше гулять». Гулять. Будешь со мной гулять, как в школе? Помните, типа, встречаться, гулять будем?
3: Да, короче, гулять с тобой.
2: Ну, потому что, наверное, она не гулять хотела, а в ресторан. Или куда-нибудь еще.
3: А он что, последние деньги на хот-дог потратил?
2: Мороженое, да.
3: Мороженое.
2: Ой, Игорь нам написал. Он помогал вешать кондиционер соседям. Они решили сэкономить на установке. И я, как Человек-паук, ползал по стене.
1: Ой.
2: Рисковал жизнью. И никто не оценил моих усилий. Просто угостили щами. И все.
3: Ты че?
1: Просто угостили
3: щами?
2: Да.
3: Да я... Слушай, ну как тебе не стыдно? Я бы за щи, за борщ, я бы просто везде кондиционеры бы понавешал.
2: Антон,
3: понимаешь?
2: Еще не изобрели вот эти упоры для кондиционера, на которые ты бы мог спокойно встать.
3: А, Дима, слушай, можно я попрошу тебя сейчас подойти ко мне поближе? Знаешь для чего? Я тебя ударю.
2: Дашь мне щей.
3: А, да, по щам тебе дам сейчас. Ничего.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: В Калуге сегодня дождь, до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду, давление 734 миллиметра. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10. Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
5: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: Мясной гурман.
10: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
13: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
15: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
16: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу: улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
17: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
18: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.
0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Только лучшее. только любимое. Слушайте «Лучшее любимое» на русском.
9: Русские перцы на русском радио.

0: Сегодня слушаем ваши героические истории. Пишите их, пожалуйста. Мы будем рассказывать на всю страну, какие вы крутые. Вот пишет нам Алексей. Я тайком починил принтер, который все считали безнадежным. Коллеги обрадовались, что он сам вдруг заработал. И начали гадать, не вмешивался ли кто-то или какие-то, может быть, высшие силы. Ну, мне, говорит Леша, даже никто спасибо не сказал. Теперь они все верят в офисного домового. Ну, слушайте, а почему, Леша, вы сами не сказали, что это вообще-то я починил?
1: Ну, просто когда все думали, там они собирались в 12 часов ночи, вот это вот по поводу офисного домового. Говорит, кто починил принтер? И тут вы в таком черном плаще, так дверь так... Это я! И свет такой сзади.
0: Замигал.
1: Вот, и все такие хором. Да ты врешь! Вот, ужас. Обидно, кстати.
2: Ужасы нашего очень. Городка.
1: Обидно. Всегда, всегда оставляйте авторство. Вот, принтер починил я. С вас, с каждого по пирожку.
2: Ну, как бы да. Пусть все знают своих героев.
1: Конечно.
2: Виолетта написала. У нее вообще история... Ну, многие, наверное, с этим столкнулись. Она говорит, я решилась на преображение. Похудела на 19 килограммов.
1: Вау.
2: И никто не оценил даже. А я себе во всем отказывала. Ела только брокколи, пила кефир. Но я рада, что сама себе стала нравиться.
0: Ну, как зовут девушку?
2: Виолетта.
1: Виолетта, брокколи с кефиром, вы просто вымоете.
2: Ну, она не одновременно, наверное.
0: Хотя, это можно и замешать.
1: Нет,
0: такой
1: что,
0: смузи.
2: Что? Смузи из брокколи и кефира.
1: Вот от этого смузи похудеть можно очень быстро, минут через 5 сразу.
0: Да.
2: В общем, дорогие герои, лучшая. Если вас не оценили, напишите нам, пожалуйста, во все мессенджеры 8-916-003-105-7, мы уж точно оценим.
1: Мы оценим по курсу Центробанка.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: У меня голова как аэропорт. Из нее постоянно что-то вылетает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Расскажите нам, пожалуйста, свою историю по сегодняшней теме. Героический поступок, который вы совершили, но почему-то никто этого не оценил. Когда вы спасли ситуацию, но никто вам даже спасибо не сказал.
2: Вот Лёлечка нам пишет, что перед важной встречей она заметила ошибку в презентации босса и исправила ее за 5 минут до выступления. На встрече все хлопали, аплодировали шефу за безупречные цифры и идеальную презентацию. Он скромно улыбался, а я молчала. И мне было очень, честно говоря, обидно. Ну, а почему вы... Хотя нет, ну, боссу, конечно, тяжело говорить про ошибку, наверное, да? Что он допустил. Да. Ну,
1: это
2: мало
1: может
2: ли...
1: быть ваше последнее слово в этой конторе.
2: Да. Ну, дорогая Лёлечка, знаете, что вы, значит, круче, чем ваш босс.
3: Да, и он мог бы, кстати, и премию выписать.
2: Но
3: да.
2: Он же не знает.
3: Ну, почему?
2: Он не сказал, Лёля.
3: А, ну, смотри, вот здесь ты лоханулся, а вот тут есть правила.
2: Смотря какие отношения у тебя с руководителем. Может быть, ты можешь так сказать, а она нет.
3: Я могу, мне надоело падать с корпоративной лестницы.
1: Кстати, по поводу падения. Вот, например, нам Слава написал, поймал у девушки телефон, когда он падал с лестницы. Одна сказала, аккуратнее надо вообще-то, до сих пор вспоминаю.
3: Вот она поддержка.
1: Кстати, про телефон еще одно сообщение пришло от Светы. Она говорит, вернула потерянный телефон. Так меня еще и обругали. Сказали, почему вы сами не привезли.
3: Ничего себе. Вот это, конечно же, наглость, понимаете?
1: Да, наглость второй
3: Можно
1: части.
3: Включить геолокацию и оставить телефон, и не трогать его.
1: Чтобы он там пиликал со всей дури.
3: Сами пусть ищут, вот да. Это вот, в траве.
1: Напишите и вы, пожалуйста, свои истории. Мы очень ждем, когда вы героически спасали ситуацию, но никто этого не оценил. Наши мессенджеры и смски работают 8-916-003-105-7. Если вы не понимаете слово «мессенджер», это вот «Макс» и все такое. Куда сообщение слать?
2: Да, и все такое работает.
3: Все такое, это что за мессенджер? Новый?
1: Это тоже. Все, это новый мессенджер,
3: хорошо.
1: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Жек.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Нам это тоже очень нравится, нравится, нравится играть.
2: Да, и оценивать ваши героические вот эти вот старания в нашей игре против правил. 10 тысяч рублей — это максимум, максимальная оценка, которую мы можем вам дать в ближайшее время. Поэтому, пожалуйста, звоните, играйте с нами.
1: Это прекрасная оценка, между прочим, за 40 секунд заработать 10 тысяч рублей.
3: Это вообще, это нереальная прибавка к вашей заработной плате, ребята.
2: Десятибальная шкала у нас такая, перечная. Звоните 8495-995-105-7. Игра против правил впереди.
3: Ждем.
0: На русском радио «Русские перцы». Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за...
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
14: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры КМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
16: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина. Рекламная служба русского радио. 5

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги дают! Вам отдают, дорогие друзья, прямо сейчас. А почему? Потому что это игра против правил. До нас дозвонился Александр из Нижнего Новгорода. Саша, приветствую.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Привет, доброе утро, русское радио.
1: Привет, Саня, привет.
2: Так, как там в Нижнем Новгороде сейчас дела? Мы просто собираемся к вам летом приехать в гости.
3: Приезжайте, пока дождик идет, прохладно.
1: Нормально, нет, мы в августе будем, там дождик, наверное, рассеется.
2: Высохнет, да.
1: Наверное.
3: Вы приедете, конечно, будет солнце.
4: Спасибо,
1: Саша. А ты встречать нас будешь на вокзале, нет?
3: Ну, вы позвоните мне, номер у меня остался, встречу.
2: Ну, спасибо. Все, отлично.
1: Человек, молодец, договорились.
4: Спасибо. И в гости заглянем туда.
2: Да. Да. Нам очень понравились ваши закаты и ваш классный парк с вековыми вот этими секвойями, или
1: да,
2: что у вас там растет.
1: Мне очень понравились закатки, вот, которые там были.
2: И
1: вот
2: закрутки.
1: И закрутки.
3: Саша, делаем закатки и закрутки.
2: Вы-то где, на работе или где?
3: На работе.
4: Мне нравится то, что Саша очень легкий на подъем. Все, что хотите, все
1: вообще
4: сделаем.
1: Вообще без проблем. Он сейчас вот возьмет 10 тысяч, выиграет, да, уволится, и все нормально.
2: Любой кипиш, как говорится. Саш, ответьте, пожалуйста, на 5 вопросов. Это уже за деньги. А на 5 вопросов неправильно, но логично, за 20 секунд. Ты получите 5 тысяч рублей это от Антона, от Димы и от Полины.
3: Угу. Хорошо.
1: Ну, тогда
2: все, вперед. Время пошло.
4: Удачи вам.
3: Спасибо.
1: Где хранят крупу?
3: В кружке.
1: На каком языке мы сейчас с вами разговариваем?
3: На английском.
1: Что разносит письма по почтовым ящикам?
2: Кто?
3: Дворник.
1: А сколько было стульев в знаменитой книге Ильфа и Петрова?
3: 10.
1: Что брызгают на себя, чтобы вкусно пахнуть?
4: Ай, не успели, к сожалению. Ну, 4000 рублей, Александр!
3: Спасибо, спасибо.
4: Это вам спасибо, вы так классно играете, вы такой позитивный человек. Хочется, чтобы вы всегда были улыбчивым, радостным и веселым.
1: Ой, Саня, иди обнимем, иди обнимем, иди сюда.
3: Спасибо, спасибо огромное.
2: Саш, ну до августа, пожалуйста, закрутите там что-нибудь нам, ладно? Огурчики, помидорчики. Мы приедем подегустировать.
1: Эх, отметим, отметим. Обнимаем, Сашенька.
4: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Перец красный 1 килограмм за 199 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
7: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
7: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
8: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
9: Подробности на Зерновой 15D.
10: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой».
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ сообщили, что в России усилились блокировки VPN и прокси, а пользователи массово жалуются на сбои и недоступность сервисов в Телеграме, а также на проблемы в работе VPN вне зависимости от региона и провайдера. Причиной могла стать новая уязвимость, которую обнаружил Роскомнадзор. Официально эти сообщения пока не комментировались. Оценки за поведение в школах будет ставить педагогический коллектив. Ее состав войдут, в частности, советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги-психологи и учителя-предметники. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. Кто будет ставить оценки детям в школах, где нет таких специалистов, она не уточнила. В этом году апробация системы проходит в 89 российских школах. Педагоги отмечают позитивные изменения. В Минздраве заявили, что россияне стали меньше пить. По итогам 2025 года среднее потребление алкоголя оказалось ниже прогнозов. Власти ожидали, что показатель упадет до 8,4 литра этанола на человека, но в реальности он снизился почти до 8 литров. Таким образом, удалось заранее превзойти цель, установленную министерством и на этот год. Согласно прогнозам Минздрава, уровень потребления алкоголя продолжит снижаться и в ближайшие годы упадет меньше 8 литров. По сравнению с 2010 годом он станет меньше в 2 раза. Россиян ждет самое загруженное по работе лето за последние 3 года. Будет максимальное число рабочих дней 65 при стандартной пятидневке. На отдых в этот год придется всего 27 дней. А в то время как в прошлом году рабочих дней летом было 63, в 2024 – 64. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Но я все-таки счастлив, что наш героический поступок под названием «Пробуждение раньше 5 утра» оценивает вся страна. Потому что мы здесь с 7 часов, между прочим, и до 10 радуем вас по московскому времени. Антон Юрьев делает это.
1: Радовать.
0: Полиночка Жукова.
2: С огромным удовольствием делаю это.
0: И Дима Морозов. А все вместе это трио называется «Главное утреннее шоу страны». И все вместе
2: «Русские перцы».
0: Мы вас приветствуем и спасибо большое, что вы уже третий час вместе с нами. И огромнейшее спасибо вам за то, что вы пишете сообщение по сегодняшней теме. Когда вы героически спасали ситуацию, но никто этого не оценил.
2: Мы ждем ваши истории в наших мессенджерах по номеру телефона 8-916-003-105-7. Вот какие есть у вас приложения, туда и пишите, мы все читаем.
1: Оценим вас вот исключительно по достоинству, все ваши поступки. Будем вас восхвалять, понимаете?
0: Да. Не скромничайте, пожалуйста, пишите.
1: Да.
3: На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Когда же вы героически спасли ситуацию? Ну, никто почему-то этого не оценил. Расскажите нам, пожалуйста. Вот у нас здесь есть сообщение, что Екатерина, значит, далекие 90-е спасла свою подругу от отчисления. Она провела, значит, подруга парня в комнату в общагу. А вот Катенька его спрятала во время обхода. Дружим всю жизнь, но спасибо я так и не услышала.
2: Да.
1: Рисковала, между прочим, Катерина.
2: Да. Так бывает иногда. Вот от Машеньки еще сообщение пришло. Так, на летних каникулах отдыхали с подружкой на пляже и увидели, как мужчина крадет велосипед.
3: Ох ты!
2: Мы проследили за ним, позвонили в полицию, сообщили, где он находится, но никакой благодарности.
3: От кого? От полиции?
2: Да, от полиции.
1: Владельца велосипеда, например.
3: На самом деле, вы поступили правильно. От нас вам благодарность. А у мужчины как? Что, как он? Где он? 8 лет? 10?
2: Я не знаю, сколько там с конфискацией.
3: Или ему подарили велосипед для прогулок, но без седла.
2: Да, Катенька еще вот тут тоже написала в комментариях в нашем канале. В далекие 90-е спасла свою подругу от отчисления. Она провела парня в комнату, а я его спрятала во время обхода. Мы дружим всю жизнь, но спасибо я так и не услышала.
1: Димочка, ты забыл принять таблетки?
3: Не, мы хотели услышать это. Как бы я провела парня в свою комнату. Вот, и спрятала его для своей подруги.
2: Да, должна быть вот так рассказана эта
3: история.
2: Теперь
3: это мой парень. Вот.
1: Я неправильно вам историю рассказала, да? Вы поэтому решили заново ее повторить?
2: Да. Потому, то есть это должно быть в красках, Полин. Ну, ты понимаешь, я привела...
3: Ты вогнал сейчас Полину в краску.
1: Я вообще не в красках, я в гневе.
2: А что, учись как надо, что профессионалов.
3: Одного парня скрыли в общежитии или что?
1: Скрыли.
2: Ладно, быстренько.
3: Это петербургское общежитие
2: вот
3: знаменитое.
2: От Дениса, на самом деле, я хотел прочитать сообщение. Во дворе ребята решили сделать мурал на стене. Позвали художника, закупили краски. А он все это время таскал банки, держал лестницу, смешивал цвета как надо. В итоге все фоткались на фоне этой картины, хвалили художника. Ну и про Дениса сказали, ну вот он там чуть-чуть помогал.
1: Помазику.
2: Ага, он говорит, ничего себе, чуть-чуть. Ну ладно, зато стена теперь красивая.
3: Меня все-таки, вы знаете, не отпускает история про парня из петербургского общежития.
1: Да, ты как-то переменилась, Катерина.
3: А как-то по-другому, знаете ли,
2: мы потом третий раз прочитаем это сообщение попозже.
3: Ани Лорак наполовину мой. Вот.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Сегодня дождь до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду, давление 734 миллиметра. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10.
5: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк». Парк от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал Космопарк на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
14: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
15: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
16: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже
15: монтажи, бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
18: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
19: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
21: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете!
22: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Героические поступки мы сегодня обсуждаем, которые почему-то никто не оценил. Вот Юля нам написала, отмечали день рождения сестры. Ей тогда исполнялось 6-7 лет. И вот выносят торт, поджигают свечи, все родственники что-то кричат, смеются. Сестренка чуть наклоняется над тортиком, и от свечи мгновенно вспыхивает ее косичка. И знаете, это какие-то доли секунды, но как в замедленном фильме. Я это замечаю, размахиваюсь и со всей силы хлопаю ладонью по кончику косы. Ну, огонь тушу. Сестра успела только испугаться. Коса не пострадала. И никто этого не заметил. Только мама увидела, что я почему-то со всего размаху треснула сестренку. Да. А почему, так и не поняла.
2: В общем, еще и обругали, что ли?
1: 35 лет прошло с тех пор, и до сих пор у них это вот семейный мем такой.
2: Я предлагаю повторить вам успех.
3: Не надо. А вдруг Юльчике уже реакция не такая хорошая?
2: Не, ну просто...
1: Волосы жалко, растут уже дольше.
2: Да треснет просто, понимаете? Ну вам нужно в МЧС однозначно.
3: Юлька молодец.
2: Да.
3: Правда, героический
2: поступок. А торт-то вкусный был? Или вы уже как-то...
1: Ну, 35 лет прошло, Антон, кто помнит?
2: А что, он еще стоит, что ли, торт? Что?
1: Кто помнит, какого он был вкуса?
3: Да наверняка вкус. В детстве было все вкусно, все но вкусное. Это уже другая тема нашей программы.
2: Очень жаль. Что вам в детстве было вкуснее всего?
1: Это с Соловьевым вы раз это рассудите.
2: Нет, Соловьевым не это, раз это, нет.
1: А Грув нам пишет. Несколько лет назад на море, куда вы все ездите отдыхать, в отеле внизу в ресторане повар забыл кастрюлю на плите. В 5 утра ко мне прибегает охранник, а я там был администратором отеля, не ресторана. Бежим туда, все в дыму. Весь зал, пока приехала пожарка, пока пролезли туда, все выключили. Повезло, огня не было открытого. В итоге спасибо даже мне не сказали. Еще и повыгоняли в конце сезона. А охранник говорил, что так и будет.
3: Ай-яй-яй.
2: Кто пишет? Грув?
1: Некто Грув.
2: Слушай, это после этого? Ну раз здесь не получилось, пойду заниматься музыкой.
3: Да,
2: понимаете?
3: Видимо.
1: Всегда есть вариант, Антон.
2: Да.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового. Ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Я ангел, честное слово. Просто на метле быстрее. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: нам пришла от Олечки, я просто обязана ее прочитать. Это действительно был героический поступок. Она спасла кольцо.
1: Вау.
0: Смотрите, она работала бортпроводником. Значит, прилетели мы домой, в Москву. Пассажиры все вышли, кроме одной женщины. Она сидела у окна в начале самолета. Ее уже ждал весь автобус с пассажирами. Оказалось, у нее упало кольцо в щель за решетку у обшивки самолета рядом с полом. Никак не могла она достать это кольцо. Говорит, кольцо это очень дорого, потому что, ну, передавалось по наследству, много для нее значит. В общем, она ушла, а я говорю старшей бортпроводнице, надо помочь достать кольцо. Она мне говорит, ну зачем тебе это надо, поехали уже домой. В общем, дождалась Олечка, техников, они убрали решетку, достали кольцо, ее уже ждал экипаж. В общем, чтобы быстрее ускорить историю, в общем, она даже нашла пассажирку эту, списки запросила, значит, у командира, нашла ее, телефон, все, договорились с ней встретиться. Все, приходит женщина, Олечка дает кольцо. Она говорит, да, давай, все, ага, и ушла. Развернулась, даже слово «спасибо» не сказала.
1: Но она была просто в шоке.
0: Ну почему?
2: Да не, ну это...
1: Ну, есть такие люди, которые только по

0: Том уже задним умом понимает, что они вот где-то не поблагодарили, где-то неправильно ответили.
1: Ну, нужно было, значит, Олечку найти как бортпроводника. Да, это сделать намного легче и проще.
2: И написать на имя авиакомпании, да, какую-то хвалебную оду. А вот та вот женщина, которая сказала, да зачем тебе это надо, поехали домой. Я так понимаю, теперь Олечка старшая бортпроводница, а та вот все, да.
1: Олечка, вы на самом деле настоящий герой. Побольше крутая бы таких людей, кто действительно вот включается, да, в процесс. Да. Вот эмпатия у вас есть к другим людям. А вот эти вот все буки-бяки, которые даже спасибо не могут сказать. Не,
2: ну, если, Олечка, мы вот будем летать и встретим вас, да, то поверьте, мы, значит, и подлокотничек закроем, и шторку иллюминатора открыть, и пристегнемся прямо сразу же, и будем и рыбу, и мясо, и все, что будем вы предложите. Все.
0: Ну вот. И самое главное, Антон, что мы будем спокойны за свои, например, наушники, которые вечно выпадают из окна и падают тоже в эти щели.
2: Я помню, это такая акробатика была у нашей подруги Офелии. Господи.
0: Но теперь у нас есть знакомая Оля, которая все достанет.
2: Да, вот ваш наушник, вот ваше кольцо. Это не мое.
3: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Расскажите нам о своем геройском подвиге, когда его не оценили. У меня тоже такая была история. Однажды я решил спасти отношения друзей, вмешался в их конфликт, попытался помирить. Ну, что вы думаете? Они между собой, значит, помирились, а я теперь персона нон грата.
2: Слушай, а мы с Полиной хотели тебе признаться. Да.
3: Не знаем, как ты это воспримешь,
2: да,
3: конечно.
2: Да, но просто мы вот с Полинкой-то дружим.
1: Так.
2: Ты, конечно.
3: Ну, я с Димкой вообще тоже дружу.
1: А я персона теперь нон-грата у вас?
2: Слушай, на самом деле, очень хорошая Дмитрий нон-грата. Можешь выступать под этим?
1: Нормально,
3: да пойдет. Нет, да ладно вы, мы все дружим.
2: А, все?
3: Да.
2: Ну, не ладно, ну, прям все-все, прям. Ну,
3: дружим,
2: что,
3: дружим.
2: Сериал «Друзья», просто,
3: да.
2: Понимаешь?
3: А можно еще сообщение прочитать?
1: Да,
3: конечно. Альчика нам пишет, что 7 лет жила Аля с мужчиной. Угу. Все это время ездила к нему на дачу.
2: Так.
3: Она там убиралась,
2: так,
3: стирала,
2: ага,
3: готовила еду, занималась огородом.
2: Ага.
3: И это все в свои законные выходные. Затем ехала на работу. Круговая порука какая-то. Благодарности ноль. Оказалось, по версии этого мужчины, что Аля все это делала ради денег.
2: Каких?
3: Которых не выпросить.
2: А какие деньги? То есть она все пропалола, парник,
1: ну, да,
2: поставила, убирала.
1: Удовольствие от этого получила.
2: Да, ради каких денег?
3: Ну, не знаю про удовольствие. Конечно, не написано.
2: Да, есть фотография мужчины. Мы четко определим, получала ли она удовольствие, прошедшие 7 лет на даче или нет.
3: Аль, пришлите фотку.
2: Замотайте его в гамак.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатое с Довлатовой. На русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Чьи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
9: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, и спасибо никто не скажет. Слава богу, мы вот, нам эта участь не знакома. Нам спасибо, говорят, огромное количество людей. Спасибо вам, что вы говорите спасибо нам. Вот такая вот тавтология.
2: Все поняли.
1: Да, все поняли?
3: Ну, ты такой философ. Тебя сложно не понять.
2: Ты такой себе философ.
1: Я такой себе философ. Философ так себе, знаете. Да. Вот. А, ну что ж, ребята, у нас в студии появляется человек, для которого слово «пересадка» вот, ассоциируется только со станцией метро. Вот. А, место тысячи плов. Илья Крылов. Здравствуйте.
3: Привет.
1: Здравствуйте. Ну как вы? Что вы? Почему вы? А зачем вы? И для
2: ребята,
1: чего вы?
2: Привет.
1: Здравствуйте.
2: Привет, привет, привет. Здравствуйте, Антон. Ну как я рад тебя видеть. Боже. Полина. Димочка мой любимый.
1: Смотри,
2: мой любимый,
1: Полин,
2: дорогой. Целую тебя, обнимаю.
3: Ой,
2: мой,
3: ну это вы потом
2: мой
3: давайте
2: прекрасный
3: эфира.
2: Коллега. Ребятки,
1: слушай, а
2: как я вас
1: видео
2: люблю?
1: Сделаю и выложу потом,
2: давай,
1: как вы целуете.
3: Рассказывай про свои героические поступки, когда ты спасал ситуацию, но никто этого не оценил.
2: Ребят, на самом деле, помощь в тишину. Понимаете, не надо об этом говорить. Была помощь, была поддержка.
4: Делай доброе дело, бросай в воду.
2: Доброе дело, да.
3: И
2: все было прекрасно у меня. Дружить со мной одно удовольствие. Враждовать не советую, да.
1: Дружить с тобой одно удовольствие.
2: Конечно.
1: А не дружить другое удовольствие.
3: Не, ну давай, нам нужен пример. Мы такие вот абстрактные вещи не понимаем.
2: Слушай, ну в школе, например, я спас девочку, которая пошла со мной, вот в компании мы все пошли гулять, пошли мы в речку.
1: Не приставали?
2: Да. И, собственно, она полезла и все глубже туда уходила. И я прям ее хоп и выловил в последний момент, спас.
4: Неужели не оценили это?
2: Да.
1: Ничего.
2: Оценили?
1: Себе.
2: Почему?
1: В школе есть твоя
2: грамоту
1: фотография?
2: Дали, грамоту? Медальку дали. Ну, правда, она такая шоколадная была, сладкая. Но я съел прям.
1: Девочка или медалька?
2: Нет. Девочка потом.
1: Ага, слушай, ну,
2: когда школьные годы уже закончились.
1: Ты мой спаситель, вот это вот. Когда...
2: Сказала, да, и в щечку
3: поцеловала. Ну, видишь, оценили все-таки.
2: Оценили, конечно, да.
1: Это тот единственный момент, когда еще в школе у Крылова могли стать волосы дыбом. Но, потому что тонет же, ребята, что творится-то не может быть. Но мне понравилось вот то, что Морозов сказал. Что там нужно в воду? Не понял, что вот...
4: Делать добро и бросать его в воду.
1: И главное, чтобы тебя потом никто не нашел, в частности, правоохранительные органы. Я понял тебя, да. Значит, мы пошли отдыхать. Крылова оставляем вам в подарок. Это Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это русские перцы. До завтра.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр «Мягкий Бри» с белой плесенью «Арики Ора» 100 грамм за 159 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 10 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
6: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Русское радио. Русское радио. Слушайте лучше, любимое на русском.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Нижнем Новгороде из-за атаки беспилотников повреждено здание областного суда. Судебные процессы, запланированные на сегодня, перенесены. Даты заседаний будут опубликованы на сайте суда позднее. Над Нижегородской областью за ночь сбили несколько дронов, никто не пострадал. В общей сложности в течение ночи силы ПВО уничтожили 62 БПЛА над 6 российскими регионами. В Челябинске устраняют последствия мощного урагана, который обрушился на город накануне. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Стихия разрушила десятки рекламных конструкций и щитов. Ураган срывал кровлю с жилых и административных зданий. По данным МЧС, ветер повалил 30 деревьев, повреждены 10 автомобилей. Коммунальные службы и оперативные бригады спасателей переведены в усиленный режим работы. Непогода ожидается в регионе и сегодня. Сегодня вступил в силу приказ МВД, утверждающий новые критерии оценки автошкол. Теперь эффективность учебных организаций будут измерять строгой статистикой. Доля учеников, сдавших теорию и практику с первого раза, и процентом несданных экзаменов от общего числа попыток. Помимо этого, был введен показатель аварийности. Количество ДТП с пострадавшими и погибшими по вине выпускников на 1000 начинающих водителей. Составлять рейтинг будут ежегодно до 15 февраля. Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. На конец этого года прогнозируется явление Эль-Ниньо, перегрев океанов, а значит вырастет вероятность того, что 2027 станет годом, побившим все рекорды. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Где буду я, каждый из нас скажет и сегодня, и завтра, когда начнем строить планы на выходные. Главное заранее все продумать до мелочей, ничего не забыть, и тогда все обязательно получится. А тут до субботы, собственно, осталось вот день сегодня до работы. Готовимся отдыхать, все будет хорошо. Меня зовут Илья Крылов, и не один к вам приехал я на эфир. Белого кролика вам принес. Выпускаю эту милоту, можете потрогать, погладить.

0: экологии сегодня дождь до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду, давление 734 миллиметра. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон. Плюс 7 903 815 22 22.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Все люди как люди. Один я все хорошею.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Ой, как категорично все это звучит, конечно. Не буду, не хочу, не вернусь. Сгоряча, как наговорим мы с вами, а потом оттаем, успокоимся, выдохнем, страсти мордасти улягутся, и все опять будет как надо. Опять вернемся мы к каким-то делам, попробуем отыскать снова то, что мы когда-то потеряли, или кого-то, возможно, потеряли, и кто-то вот новую жену будет себе искать, а кто-то и мужа. Аня Семенович в своей песне ищет именно его.

Это прямо какая-то картинка из детства. Провинился ребенок, а его в темный угол в качестве наказания поставили. И вот он плачет в темноте, плачет, рыдает. А кто-то принципиально не плачет, улыбается, громко хохочет. Мол, а мне все равно, не боимся мы ничего и никого. И правильно, давайте не плакать, давайте улыбаться, давайте не наказывать, а наоборот поощрять. Собираемся всей семьей прямо сейчас на улицу запускать бумажного змея.

0: знаем, что с первой попытки что-то не получилось у нас. Ну, нужно просто руки не опускать и пробовать снова, снова, снова. Я, Илья Крылов, так и делаю, кстати. И, в принципе, меня это никогда не подводит. В целом, все то, о чем думал, есть у меня в жизни. Надеюсь, у вас тоже. Но всегда чего-то мало, да? А больше, больше сейчас сделаем музыки любимой в этот день на русском, я добавлю. Скоро послушаем Любовь Успенскую, группу Hi-Fi. Ну, а прямо сейчас давайте танцевать под этот суперхит.
1: Взрывы

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
18: Я умею готовить. Я очень вкусно режу колбасу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Верить или нет?
1: Ну что, в конце концов, за вопрос такие, а? Ну, конечно, верить людям. Верить и на добро добром отвечать. Все зеркально. К нам хорошо, и мы с чем-то хорошим. Поддержать, посоветовать. Это же всегда приятно, когда ты видишь плоды своей помощи. Так что наполняем мир хорошими делами дальше. Ну, а Русское радио наполняет ваш четверг отличным настроением весенним, кто бы вы ни были, ну, в плане профессий. С нами работать вам одно удовольствие. Я Илья Крылов, на это очень надеюсь.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Позаботились и выбрали лучшее?
3: Да, в магазинах «Да».
2: Окорок свиной, крупный кусок. Цена за 1 килограмм 249 рублей 90 копеек.
3: «Да», за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
5: Душу и тело.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Астане проходят российско-казахстанские переговоры. С официальным визитом там находится Владимир Путин. Президент уже прибыл в Дворец независимости, где его встретил Касым Жомарт Токаев. Сами переговоры проходят за закрытыми дверями. После официальной части лидеры выйдут к прессе. В планах также подписание документов. А уже вечером Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума. Депутаты предложили гарантировать трудоустройство выпускникам-бюджетникам. С инициативой они обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего профессионального и высшего образования должны быть обеспечены гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледжей. Минздрав разрабатывает механизм продажи рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов. Это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Если законопроект примут, приобрести лекарства по бумажному рецепту будет невозможно. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026-27. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, в документах нет достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь Международная федерация хоккея должна собрать руководящий орган и принять решение по допуску России. В эти дни в Швейцарии проходит чемпионат мира по хоккею. Сегодня стартует четвертьфинал. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее хиты на русском и Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: До чемпионата мира по хоккею я, конечно, не дорос, но в детстве, вы знаете, и в хоккей зимой на пруду с ребятами любил поиграть, и летом в футбол, и всегда меня ставили на ворота. Ну, ясное дело, понятно, большой, мимо меня ни одна шайба или мяч не пролетят. Все поймаю, отобью, а иногда и сам умудрялся гол из своих ворот, ворота соперников забить. Так что, наверное, боевой характер во взрослую жизнь у меня вот именно оттуда перешел. Всем большой привет, спасибо, что вы со мной. На русском, и сейчас у нас будет такая красивая песня. Называется она «Намек на нас». Давайте слушать «Мота».

Дороги сегодня дождь, до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду, давление 734 миллиметра. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10. Русское радио, все будет хорошо.

как празднично звучат эти слова. Это песня накануне Дня защиты детей, которую мы 1 июня будем отмечать. Цепляют, да, вот эти вот словечки малыша про то, что жить надо вечно, любить. Да, устами младенца глаголит истина. И мы верим, конечно же, этой детской искренности, непосредственности. Куда потом только все это улетучивается, когда мы с вами вырастаем и сами начинаем кому-то не верить. И нам говорят: «Я тебе не верю».

дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: «Ты не верь слезам» пел Шура на русском. Если наигранные они слезы эти, да, зачем им верить? Ну, а когда это максимально искренне, честно, поверить таким слезам можно и нужно. После них, как правило, человеку легче становится. А когда с тобой еще и поговорили хорошенько по душам и просто так пришли поддержать, приобнять, вообще хорошо.

Сколько песен мы друг другу спели, сколько песен мы еще споем. И мне кажется, в кругу друзей вообще не важно, как ты поешь. Главное, когда поет твоя душа, и тебе хорошо, и всем вокруг хорошо. Ну а когда ты профессиональный певец, тут уже, конечно, уровень вокала совершенно другой. Требования и к себе в первую очередь, и ко всем остальным. Дальше из таких профи-сцены на русском радио будет Джонни, Дмитрий Маликов. Ну а сейчас Аня Плетнева открывает свою малахитовую шкатулку. А там, ребята, драгоценные ценности россыпью, какие только хотите. Делайте громче песню «Малахит». Всем винтаж.

0: каждую пятницу за час до полуночи.
1: «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего.
0: Завтра в гостях Настя Гладилина. В 23.00.
2: Слушайте «Русский старт» на русском.
0: Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: 6+. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. А что, если компьютер, который все время спрашивает, вы не робот, просто ищет свою маму? Рекламная служба «Русского радио». 5797799, код 499.

не забудем никогда. Счастливые дни, бессонные ночи. Все это врезается в память навсегда. Согласитесь, когда летом все это где-то с нами происходит, особенно на отдыхе, когда улетаем далеко-далеко в какие-то жаркие страны со своей половинкой. Там все так чудесно у нас. Просто прекрасно, сказка. Жалко, правда, что она когда-нибудь, сказка, закончится, потому что, как ни крути, а часики-то идут. Часики тикают. В Москве уже, кстати, 11:47. Меня зовут Илья Крылов, и дальше у нас на Русском радио группа «Студио».

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
2: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.
4: Достаточно

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: слушает страна.
1: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
0: Только любимая.
1: Ну когда заберет меня маленький самолет.
0: Только лучшее. Слушайте лучше. Любимое на русском. Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Глава Минфина анонсировал изменения параметров бюджета. Правки нужны, чтобы бюджет оставался стабильным даже при сложной ситуации в мире, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что государство в первую очередь будет давать деньги на социальные программы, оборону, безопасность и развитие технологий. Остальные расходы будут оценивать по их пользе для экономики и граждан. Силуанов отметил, что Минфин работает вместе с Центробанком, чтобы поддержать баланс экономики. Ранее сообщалось, что за 4 месяца этого года дыра в казне достигла 6 триллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем планировалось на весь текущий год. Госдума кратно повышает госпошлины для мигрантов. В частности, за прием в гражданство нужно будет уплатить в федеральный бюджет 50 тысяч рублей. При этом за разрешение на привлечение иностранных работников пошлины повышены с 12 до 15 тысяч. Меры будут способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесут дополнительные доходы в бюджет, по предварительным прогнозам, порядка 15 миллиардов рублей в год. Текилу начали выпускать в Калужской области. Первым в России официальное разрешение от правительства Мексики на ее производство получил завод «Кристалл». Линию по разливу национального мексиканского напитка запустили на заводе в Обнинске. Готовая продукция появится на полках в ближайшее время, отметили на предприятии. Качество текилы будет полностью соответствовать мексиканским стандартам. Кроме того, «Кристалл» не планирует останавливаться на достигнутом. На базе настоящей текилы здесь запустят производство современных готовых коктейлей. На открытии линии присутствует чрезвычайный полномочный посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас. Он выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества, включая экономическую и финансовую сферы. Катерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Если долго мучиться, что-нибудь получится. Иногда и не что-нибудь, а вершина мастерства, когда ты все умения свои прикладываешь к этому, силы и творческие методы. И уже сам себе потом говоришь: а я в этом, собственно, и не так уж и плох, а у меня все получилось. Кто молодец? Я молодец. Вот себе сейчас это скажите, если на работе все у вас хорошо получается. Ну, а русское радио просто так вам подыграет и подпоет, чтобы настроение в этот день стало еще у вас лучше. Меня зовут Илья Крылов, улыбаюсь вместе с вами.

0: Петербурге сегодня дождь до 12 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду, давление 734 миллиметра. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью также до 7 градусов тепла, днем не выше 10.
1: Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «ДФинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик ДФинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
7: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
7: Колесо.ру — это не только продажи и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
8: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
9: Подробности на Зерновой 15D.
10: Я собой, конечно, не очень доволен. Но от всех остальных я просто в ужасе!
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: завтра, например, в пятницу, когда мы начнем объявлять итоги голосования в хит-параде «Золотой граммофон». Так что давайте не ждать и за песню любимых исполнителей голосовать на сайте rusradio.ru. Кстати, это композиция Мари Краймбрери. Сейчас на втором месте, и скоро узнаем, удержится ли певица там или вообще станет лидером граммофона. Все зависит только от вас, вашей поддержки. Так что забегаем на сайт Русского радио и полетели дальше.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя любовь.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Внедорожник – это автомобиль, который способен застрять там, куда другой автомобиль просто не доедет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
12: Если хочешь танцевать,

0: Да, и маленькая синица может быть важнее крупного журавля, когда в ней все то, что ты любишь, ценишь, и никому свою любимую синичку не отдашь, крепко держишь в руках. А журавли, журавли пусть дальше в небе летают, будем просто смотреть на них и любоваться. Ну а на русском слушать будем музыку абсолютно разного полета, и начало нулевых, и двадцатых, ну а сейчас вообще свежак, как в таких случаях говорят. Делайте громче.
1: Новая песня на русском.
2: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза газом листят.
3: Всем привет! Я Дима Билан.
4: И я Анна Асти.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
1: Русское радио.
5: Русское радио. В темном коридоре вещи поняты где-то в пробке, но на сердце много трещин.

интересно было бы из будущего посмотреть на день сегодняшний, на нас таких, какие мы с вами сейчас есть. Над какими-то вещами мы точно бы посмеялись, чему-то удивились, ну а что-то в будущее бы с собой обязательно забрали. Например, следующий хит, который вышел в свет в 2003 году, но и сейчас, вы знаете, звучит очень модно, и красоты своей, я думаю, не потеряет еще лет через 20-30. Но поживем, проверим.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: И мамонтенка, вот мамонтенка, Светочка хотела бы распиарить.
4: Можно придумать какое-нибудь приложение для мам, которые будут, например, следить за своими детьми. А вот...
3: Подожди, давай наоборот сделаем. Давай, так. Значит, у ребенка будет приложение, угу, в котором он будет следить за своей мамой.
4: Или так, давай, да, потому что мы за детьми
3: это
4: следим.
3: Чтобы она точно не потерялась, да.
4: Еще только главное папе доступ туда закрыть.
3: Не давать, да.
5: Почему?
4: Ну, знаете ли, это уже другая история, другой мультик.
3: Это другое приложение.
5: Это далеко не мультик. Это хоррор.
3: Это VIP-подписка.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
12: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья синий соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Радио «Большой страны». С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
17: Угадайте город по описанию
18: и выиграйте приз для автопутешествия.
19: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
8: Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Сижу, ем торт. И вдруг вспоминаю, я же сладкое не ем. Деваться некуда, пришлось посолить. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.
5: Когда ты станешь большим, сын, мне

Ох, боярыня Ханна, красотою лепа, червлена губами, бравми союзно. Слушайте, ну как здесь не вспомнить слова царя из Ивана Васильевича? Да, русская красавица всех вокруг красотой своей затмит, и в тени ее только лишь постоять и, собственно, отдышаться. А дальше она будет сиять и радовать собой. Всем красавицам, кто сейчас со мной на русском, привет. Илья Крылов у микрофона. Девчонки-красавицы, пусть ваши парни носят вас на руках и звонят без конца, не оставляют без внимания, особенно когда они от вас далеко.

0: Реклама на русском.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: «Экспекто патролум». Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
4: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
12: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
13: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
14: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
15: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
16: Накрыло и не отпускает. Одеяло. Оно такое.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
18: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подписали соглашение о строительстве первой АЭС в Казахстане и декларацию о семи основах стратегического союзничества двух стран. Российский президент находится в Казахстане с государственным визитом. По итогам переговоров было отмечено, что страны практически все расчеты проводят в национальных валютах, что защищает взаимную торговлю от внешнего влияния. Также важно, что в Казахстане широко используется русский язык, сказал Владимир Путин. Россияне сокращают траты на отдых внутри страны. Спрос на авторские туры стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей на человека просел на 50-70%, пишет газета «Коммерсант». Отдыхающие предпочитают самый бюджетный отдых. Отели в Сочи могут снизить цены во второй половине лета из-за недостаточной загрузки, прогнозируют участники отрасли. Однако есть и растущие направления. Это, например, Крым и Анапа. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на летний отдых внутри страны снизился примерно на 5% год к году. Завтра в Национальном центре России состоится встреча клуба «Чтобы почитать». Приглашенные эксперты в формате литературных дебатов выясняют, в чем секрет популярности и актуальности писателей в России. На завтрашней встрече гости обсудят творчество двух мастеров русской литературы Федора Достоевского и Михаила Булгакова. В числе экспертов – литературовед Евгений Жаринов. Начало встречи в 19 часов, посещение бесплатное, необходима регистрация на сайте russia.ru. Летом в Шанхае откроется необычное учебное учреждение – тренировочный центр для роботов. Первоклассниками станут более сотни роботов от разных компаний. Гуманоидов подготовят к работе в сферах промышленности, медицины, сельского хозяйства и не только. По замыслу авторов проекта ученикам предстоит освоить 45 базовых навыков. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Илья Крылов и любимые песни на русском.
0: Новости, новости на русском. На русском радио. Илья Крылов.
2: Робот, робот, ты же был человеком. Пророческие слова песни, конечно, роботы в людей превращаются. И вот уже маленькие роботы в школу для роботов пойдут. Потом высшее учебное заведение, выучатся там как следует. А потом вот к нам на работу придут они и скажут: ну что, люди, идите домой. Мы думаем быстрее и объемнее вас, бегаем быстрее вас, поднимаем такие тяжести, что вам и во сне даже не снилось. Да уж, будущее близко. Ну и ладно, пусть роботы поработают за нас, а мы с вами будем бесконечно отдыхать тогда, летать, путешествовать то туда, то сюда, выше облаков.

0: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3,5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру — это не только продажи и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
2: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
3: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
1: Все будет хорошо.

Навстречу солнцу, навстречу ветру, навстречу теплу, навстречу лету. Идем мы с вами, и путь все короче и короче до этой встречи. Последние майские денечки, а в понедельник следующий уже наступит первый день календарного лета. Надеюсь, и этот день, 1 июня, будет теплым и солнечным, и потом и все остальное лето таким же. Итак, вот до осени мы, Русское радио, это лето с вами проведем, и каждый день мы...

0: Реклама на русском.
1: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей. Вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальные путешествия по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Мой муж уникальный человек. Все мои платья для него одинаковые, а все отвертки разные. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Нравится вам другая блестящих? Ну, поэтому играет эта песня на русском радио. По-другому у нас никак. Все только для вас. Дальше из такого любимого будет хит «Иванушек, беги». Самая счастливая песня Григория Лепса. Ну, а прямо сейчас Мари Краймбрери. «Иначе все это зря». Мы с вами вместе. Это не зря. Наслаждаемся прекрасным днем.

0: на этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Квартиру.

0: груз не мог на суточный рост.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

меня вот от моей эфирной смены сегодня остался буквально еще один час, и все, домой полечу. Но какой будет этот час, друзья? Стол заказов. Я с удовольствием, Крылов Илья, проведу его, принимая все ваши приветы и поздравления в ваших городах. Мои прекрасные коллеги проведут свои столы заказов. Всем регионам привет. Пишите на Русское радио. Все контакты есть у нас на нашем сайте rosradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
3: Напиток черноголовка, кола, мандарин 1,5 литра за 99 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительная по 10 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
15: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
16: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт vilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
17: После спортзала я люблю навернуть шаурмы. Шучу! Не хожу я ни в какой спортзал!
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
19: Что слушает страна?
20: Все, что

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Уголовное наказание могут ввести за производство и сбыт пищевого фальсификата. Общественники попросили Генпрокуратуру принять дополнительные меры по защите прав потребителей и обязать торговые сети проверять товары на соответствие качества, пишет «Известия». По данным Россельхознадзора, доля фальсификата только в молочной продукции в прошлом году у ритейлеров достигла максимума – это около 18%. Ужесточение наказания поддерживают в комитетах по безопасности и экономической политике Госдумы. Власти ввели запрет на использование пиротехники в лесах со дня схода снега до установления дождливой погоды осенью. Новые правила пожарной безопасности будут действовать с сентября этого года. Также вводится запрет на использование открытого огня на торфяниках, в хвойных молодняках, местах заготовления древесины и под кронами деревьев. Постановление правительства размещено на официальном портале. Спектакли московских театров пройдут на всех площадках международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» в рамках проекта «Лето в Москве». В июньскую афишу вошло более 10 постановок, которые можно увидеть под открытым небом. А в первый день фестиваля, 30 мая, детский музыкальный театр юного актера сыграет мюзикл «Волшебник изумрудного города» в амфитеатре парка у Политехнического музея. В воскресенье, 31 мая, на большой сцене в парке Горького Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Сац покажет оперу «Балет «Дюймовочка». И о футболе. Сегодня сборная России сыграет в товарищеском матче с Египтом. Это будет всего лишь вторая встреча команд за всю историю. Первая была на российском чемпионате мира 2018 года. Тогда наши обыграли египтян со счетом 3-1. Сегодняшняя встреча начнется в 21 час по московскому времени. В июне состоятся еще две игры. Россия сыграет против Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Начинаем общаться. Меня зовут Илья Крылов. Это «Русское радио», «Стол заказов». Всем добрейшего дня, прекрасного настроения. Ну и давайте вы что-то подобное скажете. Приветы передадите, поздравите, быть может, с какими-то праздниками своими. Принимаю послание на номер 8-916-003-105-7. А еще заходите в ВК и «Одноклассники Русского». Добрый день, «Русское радио». Большой привет аптеке «Живика», город Фрязино. Девчонки, вы самые лучшие, написала Татьяна Прокудина. Дальше. Любимая «Русская», нахожусь на работе, слушаю вас. Спасибо за хорошее настроение, всегда пожалуйста. Хочу передать привет Вовчику своему. Родной, люблю, скучаю, жду. Иль, это ко мне обращение, Иль, ну Илья. Хочу передать привет Анютке. Анют, с выходными тебя. От Инески это было. Дальше, с днем ангела, любимого мужа Димулю, радость, здоровье, благополучие, удачи, успехов, хорошего дня, отличного настроения, твоя Наталья. И еще, Илья, хочу передать привет дорогому Григорию Юрченко, он самый лучший из лучших, спасибо большое за его творчество. Хочу поздравить тебя, твой прекрасный коллектив, с праздником, днем пограничника, желаю тебе сил, терпения и добра. Подпись Анюта.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: слушательнице Виктории не один парень, а целых два. Они братья, между прочим. Русское радио, привет. Поздравляем братьев Кирилла и Григория Дудко. Слушают они Русское радио на Чукотке. У ребят сегодня день рождения. Желаем успеха во всех начинаниях, здоровья и много денег. Русское присоединяется. Дальше. Виолетту Швец тоже с днем рождения поздравляем. Пусть исполнится все ее желания. Девочки с Сиреневой из Дмитрова поздравили, написали. Следом любимому городу Таганрогу, всем жителям летит хороший весенний привет, отличного настроения от Катерины. И Алена Максимова передает большой привет родным и любимым из Астрахани. В Севастополь скучаем. Люблю мужа Владимира Плужникова очень сильно.
1: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
2: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru. ООО «Центральный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 2222.
6: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Нюша, только что на русском. Продолжаем стол заказов. Пишите в мессенджеры Русского радио на 8-916-003-105-7. И наше сообщество в ВК и Одноклассники вам помогут. Я, Крылов Илья, с вами. Держу такое письмо в руках. Тамара пишет. Добрый день, дорогой, любимое Русское радио. Большой привет из Иваново всем лихачатовцам. И хочу поздравить свою тетю Елену Ивановну Королеву из города Шуя. С днем рождения. Здоровья тебе, мира и всех. С днем пограничника. Также Тамара поздравила. Евгений Загузин пишет. Здравствуйте, а у нас уже вечер. Красивый, теплый вечер. Все цветет. Прекрасно, прекрасно. У нас вот тоже за окошком, по-моему, распогодилось. Солнышко светит на хорошовке. Прекрасно тоже. Замечательно. Алина черкнула Евгения Юрьевича. Юрия Евгеньевича, наоборот. С днем рождения. Мы вас очень сильно любим, ценим. Вы у нас самый крутой от девчонок из 19-го кабинета. Русское радио, здравствуйте. Здравствуйте, замечательного коллегу. Поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, благополучия, мира. Обожаем. Опять же, Юрий Евгеньевич, все лавры сегодня в вашу честь. Илья, передайте большой привет любимому мужу Анатолию Романенко из города Лерах. Это Германия. Мы в отпуске находимся в данный момент на даче. Слушаем русское радио. Оксана, прекрасно. Русские наши немцы, вам пламенный привет.
1: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Набирает обороты стол заказов. Уже 14.25. Время московское. У микрофона я, Крылов Илья. Саша из Екатеринбурга пишет. Передаю большой привет Володе из Екатеринбурга, его другу грибнику Эдику. Уже масляты и белые собирали на Урале в Истоке. О, грибочки пошли. Ну, вкусно. Будет их потом зимой есть. Картошечка это самое оно. Здравствуйте, любимое русское радио. Большой привет внуку Тимуру Гавронскому, который закончил в этом году первый класс Донецкой школы 31 Донецкой Народной Республики. Очень успешно. Хотим поблагодарить в вашем лице его учительницу Евгению Юрьевну, его маму Валентину и папу Дмитрия. Все достойно справились с первоклашкой. Бабушка Валерия и дедушка Михаил поздравляли. Русское радио присоединяется. Русское привет. Мы хотим поздравить Сашу с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, море позитивных эмоций. Мы сейчас отдыхаем в Италии, передаем большой привет, поздравления от жены Кати, детей Никиты, Софии, а также друзей Ивана и Марины, Оли и еще одного Ивана. Коллектив «Харби» из Новороссийска поздравляет Аллу с днем рождения. Желает ей всегда оставаться такой же позитивной и веселой спамщицей. Ну, видимо, в рабочий чатик написывает там «Алло». Рады, что у нас подобрался такой отличный коллектив. Алла, будь счастлива.

0: Сейчас будет и привет, и поздравления в столе заказов. Здравствуйте, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, Сергея Шевелева с днем пограничника. Привет ему передайте. Здоровья, всех благ и привет семье Бежановых. Хорошего всем настроения. Следом привет летит в город Ярославль. Это образовательный комплекс номер 35. Елене Анатольевне и Елене Викторовне. Всем хорошего настроения и отличного дня от Светланы. Русское радио. Большой привет люберцам и городу Куровску. Мы стоим в пробке. Хочется поднять настроение всем. Скоро лето. Ребята, не грустите. А я люблю Сережку. Иришка Волкова дописала. Ну все. Сейчас настроение в машине, там в пробке, у ребят поднялось на 1000000%. Юлия пишет. Здравствуйте, Русское радио. Любимому Сергею Торба передайте привет. Пожелайте ему с Димой хорошей дороги, быстрой командировки и успешной работы. От Екатерины вижу послание. С днем пограничника. Поздравляю любимого папу Николая Михайловича. Здоровья, счастья, успехов, мирного неба. Спасибо, Русское радио. Пожалуйста. Добрый день, Илья. Здрасте. Пишет вам Кирилл из Казани. Огромный привет и поздравления. Это любимая сестра Мария Нинунаева. Алтайский край с последним звонком в среднем звене, но не последним в школьной жизни. Маша, 9 классов осталось позади, но расслабляться пока еще рано. Впереди экзамены, еще 2 года учебы, 10 и 11 классы. Собери все силы в кулак перед экзаменами, у тебя все получится. А я добавлю, все будет хорошо. Это же девиз.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Иван Соловьев приехал на эфир Русского радио. Вань, привет.
1: Привет. Она сказала, ты женат, я жена. Слушай, я увлекся песней.
0: Не знаю, как у тебя насчет секретных романов. Романчиков, они за семью печатями обычно. Давай их там и оставим.
1: Это да? Так, да.
0: Расскажи лучше, чем сегодня ты будешь угощать свой секретный рецепт, который ты принес.
1: Ой, ребят, ну, конечно, мы сегодня с вами в преддверии выходных дней, холодных выходных дней, будем горячее блюдо готовить. Будет 2054 вариант маринада для шашлыка. Ну, их же огромное количество. Я делюсь теми, вот, которые я сам лично пробую. И сегодня очередной такой будет рецепт. Да, будет маринад.
0: В твоих топчиках что там?
1: Конечно,
0: на кефире,
1: на майонезе. Ну ты что, Илья, мазик наше все. Это вкусно, но это жирно, да, это не полезно, но это всегда выигрышный такой вариант. Вот, а сегодня будет с добавлением уксуса.
0: Ну, извините, все, что жирно, вкусно.
1: Естественно, это мы знаем давным-давно с самого детства.
0: Ну все, ждем более таких вот
1: подробностей.
0: Попозже. Я тебе желаю удачи в эфире.
1: Спасибо.
0: Саш Пряников там еще подоспеет.
1: Передам привет ему тоже.
0: Ну а я завтра с 15 по Москве здесь на Русском. Пока.
2: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Кетчуп Махеев томатный, шашлычный, 500 грамм за 109 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 10 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
4: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россия ограничила ввоз плодово-овощной продукции из Армении. Под запрет попали свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, говорится в сообщении Россельхознадзора. Все это на фоне планов Армении вступить в Евросоюз. Также Москва направила Еревану письмо, где пригрозила проблемами с поставками нефти и газа. Минцифры планирует в ближайшее время представить третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Лебедев. Среди предложений – обязать мобильных операторов продавать сим-карты только с нулевым балансом, а также проводить биометрическую идентификацию абонента при каждом заключении договора через интернет. Еще будет лимит в 20 симок на человека. Кроме этого, предлагается ввести уголовную и административную ответственность за использование технологий искусственного интеллекта в преступных целях. В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет парламентская газета. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше полутора средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. На конец этого года прогнозируется явление Эль-Ниньо, перегрев океанов, а значит вырастет вероятность того, что 27-й станет годом, побившим все рекорды. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Ай, дорогие мои любимые слушатели Русского радио, а я возьму и пообещаю вам шикарное настроение на ближайшие, ну, как минимум, 5 часов. Я вам пообещаю вкусную историю в рубрике «Иван да кухня» в следующем часе будет. Пообещаю шикарный стол заказов, ну и, конечно же, и за себя, и за Сашу Пряникова я обещаю, что вечер на русском сегодня и состоится, и будет классно. Ну, все как всегда, все как мы любим, все как мы умеем. Привет, привет всем, меня зовут Иван Соловьев, вы слушаете Русское радио. Ну и, конечно же, обещаю много классной музыки. Ребята, приготовьтесь, устраивайтесь поудобнее. Начинаем. Филипп Киркоров и Мия Бойко в продолжение моего эфира. Хорошего всем настроения.

0: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
1: Русское радио, все будет хорошо.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

С вами тоже давным-давно все хорошо, правда же, ребят? Конечно, хорошо, плохому в жизни, плохому в нашей жизни вообще не место. Завтра пятница, не забыли? Вот кто-то ведь забыл, что завтра пятница, а сейчас, опа, встрепенулся, точно. Улыбнитесь, ребятки, давайте уже начинать строить планы и на пятницу, на вечер пятницы, конечно же, и на выходные дни. Что будем делать, с кем будем делать, давайте подумаем. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Отличное настроение всегда поддержит отличная музыка. Скоро Дмитрий Маликов, Юлия Гаврилова. И «Фабрика» уже появляется в нашем эфире. Хорошего нам всем настроения. Оставайтесь с нами. В нашей компании нам вместе хорошо.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
4: Да.
3: Ира, ну это актуалочка
4: это
3: подъехала.
4: Да.
3: Потому
4: это
3: что сейчас
4: да.
3: у нас отключение воды повсюду.
4: В наш век нейросетей-то, конечно.
3: А, кстати, Полин, тебя включили воду?
5: Слушай, конечно.
3: Все.
5: А что, не похоже?
4: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Ай, красиво кричит Юлия Гаврилова на русском радио «Тихий шепот». Кстати, вот небольшой вам такой, ну, не совет, а такая напоминалка легкая, я это точно знаю. Если вы хотите, чтобы какая-то вот важная информация дошла до человека, действительно дошла, он ее понял, ее нужно произнести шепотом. Это вот, кстати, вот парам, вот вечером сегодня поэкспериментируйте. Вот что-то важное скажете шепотом своей жене или своему супругу, точно запомнит, точно поймет. Вы слушаете русское радио, я шепотом говорить не буду, давайте громко. Сергей Лазарев, гости из будущего, и Дмитрий Маликов, такой в ближайший музыкальный план. Хорошего всем настроения, скорейшего завершения рабочего дня, и оставайтесь с нами в нашей компании. Это обязательное условие.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.

0: 0+.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Радио «Большой страны». С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
7: Угадайте город по описанию
8: и выиграйте приз для автопутешествия.
9: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
10: Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

Ну, какая веселая песня. Я бы даже сказал, развеселая-приразвеселая. И запоминается легко. Давайте вспоминать, что там. Туманы белые, белые. Сердце смелое, смелое. Черешня спелая, спелая. Мы с тобой одно целое, одно целое. Мы тоже с вами, ребятки, одно целое. Вы, наши дорогие, любимые слушатели русского радио. И мы, те, кто здесь, в эфире, для вас делает все, чтобы вам было хорошо. Чтобы вам было весело, чтобы вам было с нами не скучно. Иван Соловьев, это я, Николай Басков. Да, мы ему уже сказали пока. Аня Лорак, говорим здравствуйте с первого взгляда прямо сейчас здесь в нашем эфире. Я желаю всем хорошего настроения. Вспоминайте, завтра пятница, улыбайтесь, планы строите и на пятницу, и на ближайшие выходные. У нас, удачников, конечно, планы одни. На дачу посмотреть, что там с огурчиками, с клубничкой, с черешней, т.д. и т.п. Оставайтесь в нашей компании, наслаждайтесь музыкой, лучшей музыкой на русском.

слушает страна. Может, я была тебе посла. Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Вдобавок к действующему запрету на экспорт бензина, российские власти хотят ввести эмбарго на вывоз за рубеж авиакеросина и дизельного топлива, в том числе для крупных производителей. Об этом сообщили источники в нефтяной отрасли. Сейчас ожидается согласование инициативы со стороны Минэкономразвития, после чего будет определена дата вступления решения в силу. Запрет на экспорт авиакеросина и дизтоплива может продлиться пару месяцев. Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов-нарушителей. Речь идет о правонарушениях, направленных против интересов России за рубежом. В их число вошли призывы к санкциям, злоупотребление свободы и массовой информации, публичное отождествление действий решений руководства СССР и нацистской Германии и другие. Инициатива была внесена в Госдуму в октябре 2024 года. В мае прошлого года ее приняли в первом чтении. Текилу начали выпускать в Калужской области. Первым в России официальное разрешение от правительства Мексики на ее производство получил завод «Кристалл». Линию по разливу национального мексиканского напитка запустили на заводе в Обнинске. Готовая продукция появится на полках в ближайшее время, отметили на предприятии. Качество текилы будет полностью соответствовать мексиканским стандартам. Кроме того, «Кристалл» не планирует останавливаться на достигнутом. На базе настоящей текилы здесь запустят производство современных готовых коктейлей. На открытии линии присутствовал чрезвычайный полномочный посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас. Он выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества, включая экономическую и финансовую сферы. Добавлю, завод «Кристалл» работает в регионе более века. Производство на площадке в Обнинске было возрождено 10 лет назад. Сейчас компания входит в число крупнейших налогоплательщиков региона и участвует в реализации соцпроектов.
1: Катерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости, новости. На русском.
3: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
4: Привет-привет. Ну как вы? Как рабочий день? Как ваши дела? Как самочувствие? Как настроение? Кстати, уже сегодня не первый человек, с кем я разговариваю, жалуется на какое-то недомогание, на легкую такую головную боль, легкое головокружение. Ребят, ну это все погода. Ну посмотрите, у нас за сегодня все времена года прошли. Ну разве только что снега не было. И дождь, и ливень, и гроза гремела, и солнышко выходило, и даже теплело слегка. Но сейчас опять прохладно. Это все погода в этом виновата. Главное что? Главное питание, правильное питание, полноценное питание. Не переусердствуйте на работе. Если у вас работа в основном сидячая, обязательно нужно, ну, хотя бы раз в час, ну, так, минут на 10 вставать, походить, кровь разогнать, может быть, даже поприседать. Свежий воздух – это обязательно. Ну, и самое главное, себя надо чем-нибудь порадовать. Сладеньким, вкусненьким, может быть, купить себе что-то новенькое. В общем, ребята, себя надо любить, себя нужно беречь, себя нужно жалеть. Не болейте, пусть у вас все будет хорошо. Ну, а мы со своей стороны, конечно же, поддержим вас лучшей музыкой здесь, на русском. Впереди Дима Билан, «Елка», и Владимир Пресняков уже появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем настроения. Пусть этот день вам запомнится чем-то хорошим.

0: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
1: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

забывайте, через несколько минут рубрика «Иван да кухня» в преддверии выходных. Сегодня поделюсь с вами одним из маринадов для шашлычка. Тот самый из 90-х. Я его на прошлых выходных опробовал. Ох, как было вкусно! Но это через несколько минут. Представляете? Вчера предложил своим подписчикам в кулинарном канале. Говорю, а давайте устроим следующую неделю, неделю белорусской кухни. И ведь такой отклик положительный получил. Ведь столько «за» проголосовал. Ну вот теперь мучаемся, выбираем. Надо где-то, ну, 4, может быть, 5 рецептов выбрать. А как выбрать, когда все такое вкусное? Там и драники, и картофельная бабка, и колдуны, и мочанка, и холодник, и бигус, и налистники. В общем, ребята, чувствую, придется мне немножко поднапрячься и вообще все из перечисленного приготовить. Но это уже будет на следующей неделе. Пока возвращаемся в день сегодняшний, здесь и сейчас. Я напомню, четверг, 16:19, это точное московское время. Меня зовут Иван Соловьев. Нюша появляется в нашем эфире, а скоро МОД и А-студио. Будьте с нами в нашей компании. Все будет хорошо.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Наверняка вы очень часто встречаете, ну, такие, знаете, кулинарные ролики, как «Забытые рецепты». Угадал? Кстати, в моих кулинарных каналах много подобного. А сегодня я хочу вам напомнить из этой серии маринад шашлыка из 90-х. Я на прошлых выходных вот так вот замариновал свининку. Ребятки, как же это было вкусно! А как это было ностальгически, как будто бы окунулся в детство свое, когда папа у меня так вот мариновал и жарил шашлык. Все, записывайте. 1,5-2 килограмма свиной шеи, ну, нарезаем на куски. Репчатый лук шинкуем полукольцами или перьями. Добавляем к луку соль и хорошенько жамкаем руками до появления сока. Соединяем лук с мясом, перемешиваем. Добавляем специю для мяса, любую, можно даже специально для шашлыка. Ну, прям буквально 1 столовую ложку. А вот теперь сам маринад. Вода 1 литр, соль и сахар по 1 столовой ложке. Уксус 9% 3 ложки. Размешать до растворения соли и сахара. И заливаем мясо и делаем ему руками массаж. Так тщательно, хорошенько. И оставляем мариноваться, ну, где-то 5 часов. Можно даже в холодильник не убирать. А если будете убирать в холодильник, то не забывайте, что перед мангалом часа за 2 обязательно достаем любое мясо. Все, жарим, наслаждаемся. Аромат такой стоит, мама дорогая. Если не успели записать, не запомнили, точные пропорции маринада в моем кулинарном канале в Макс. Как там меня найти? Да все просто. Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Подписывайтесь. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Вот-вот, в том-то и дело, что вроде. Никто не знает, что такое любовь. Любовь — это невозможно знать. Это надо чувствовать. Вообще, ребятки, давайте не будем о чем-то таком вот глобальном и серьезном думать, что такое любовь, дружба, размышлять. Давайте уже все заканчивать серьезным на сегодня. Заканчивать работу свою, потихоньку собираться домой, в семью, где хорошо, тепло, уютно и вкусно. Все, ребята, скажите, так скажите начальнику. Иван Соловьев сказал, все, рабочий день окончен. По домам. Ну и, конечно же, под музыку. Под музыку на русском радио. Группа «Добро», Валерия и Митя Фомин появятся прямо сейчас в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам пламенный, горячий, вкусный привет.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
8: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
9: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Самое правильное питание – это есть в гостях. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

На часах не 00, давайте сверим часы. На московских 16:46. Все, по нам можно сверять часы. И, кстати, время-то к чему идет? Время идет к столу заказов на русском радио. Ох, сидим, ручки потираем. Ох, сейчас напоздравляем друг друга. Напередаем приветов. Наподелимся. Нет, так не говорят. Поделимся своим хорошим настроением. Все будет, ребятки, все как обычно. В 17:00 начинаем после выпуска новостей. 8-916-00-305-7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Передавайте привет и поздравляйте. Да, делайте все, что угодно. Вам можно все.

0: Реклама на русском.
1: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
2: Сегодня получил новое место в компании. Ну как получил? Мой стол немного передвинули.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане сегодня подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов двух государств. Владимир Путин заявил, что российско-казахстанские переговоры прошли в деловом, конструктивном ключе и были весьма результативными. И к другим темам. Минцифры продолжает работу над третьим комплексом антимошеннических мер совместно с силовыми структурами, представителями финансового сектора и телекоммуникационными компаниями. Как пишет aif.ru, в ведомстве надеются представить новые предложения в ближайшее время. В Минцифры также отметили, что федеральные органы исполнительной власти уже направили в рамках данного пакета более 40 законодательных инициатив. С 1 сентября школьники 9-10 классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Как сообщили в Минпросвещении, новая линейка учебных материалов уже полностью готова. В свою очередь, новые учебники по физике, химии и биологии для старшеклассников поступят в российские школы не раньше сентября 2027 года. А учебные пособия по остальным предметам появятся в 2028 году. Россиян ждет самое загруженное по работе лето за последние 3 года. Будет максимальное число рабочих дней – 65 при стандартной пятидневке. На отдых в этот период придется всего 27 дней, в то время как в прошлом году рабочих дней было 63, а в 24-м – 64. Наиболее интенсивным месяцем станет июль, в котором запланировано 23 рабочих дня. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что ж, пожалуй, начнем, господа хорошие. Привет всем, ребята, это «Стол заказов» на русском радио. 8-916-003-105-7. Не успели записать? Давайте еще раз. 8-916-003-105-7. Сохраните этот номер телефона в своем мобильном телефоне, назовите контакт «Русское радио» и отправляйте на него в личные сообщения в наших мессенджерах приветы, поздравления и пожелания. Это уже сделала Анна. Привет передает Орлову Павлику из Рязани. Передайте ему, что бы между нами ни происходило, я все равно люблю, скучаю очень и с нетерпением жду встречи. Ребята, давайте жить дружно. Вот что хочу сказать. Привет дочке Варваре. Хочу сказать, что у нее все получится и все будет хорошо, мама и папа. Привет, Иван. Услышала в эфире Русского радио новую песню Анны Асти. Нет, это не Филипп Киркоров с ней поет, а Дима Билан. Да, красивая песня, так что имейте в виду. Дима Билан и Анна Асти. Новая песня уже звучит в эфире Русского радио. Так вот, хочу передать привет. Маргарита это пишет. Всем, кто сейчас настроен на волну Русского радио. Классная, лучшая музыка, она вся здесь в одном месте. Это правда. Кристина, огромный привет передает всему городу Горловка. Юльчику в отдельности. Желаю хорошего настроения и отличного наступающего вечера.
0: Стол заказов на Русском радио.
3: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой 15D.
9: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогой подруге Татьяне Орлинской большущий-пребольшущий привет. И привет всему городу Солнечногорску. Всем отличного настроения, шикарной погоды от Ирины Смородиной. Ой, Ирина, Ирина, дайте нам тепла в Москву. Ну, хоть немножечко. Ну, хоть самую малость и чуточку. Привет мужу Андрею в Заринск. Люблю. Точка. Я Артемий. Я хочу поздравить своего дедушку Анатолия с днем пограничника и всю свою семью с днем майонеза. Арсений, сегодня день майонеза? Не слышал. Про день пограничника знаю, да. Пограничники, с праздником вас. Ух, все в ваших руках. Привет маме из Курска. Не подписано сообщение. Привет дочке Лизе, мужу Сергею. Пусть все будет хорошо. Мама Ксении и Сергею Посада. Огромный привет Владимиру Юрьевичу Погожему. Желаю прекрасного отпуска. От Юлии пришло сообщение. Дорогого супруга Сергея, чьи же с днем пограничника. Я его очень сильно люблю, признается супруга Валентина. Иван, привет. Готовлю борщ. Слушаю вас. Лично вам привет передаю. И жду неделю белорусской кухни, Ольга Рязанова написала. Да, ребятки, да, ждите на следующей неделе. Ох, развернемся. Привет хочу передать дорогому, любимому товарищу, другу, брату Егору. У него все будет хорошо, пусть он об этом знает и никогда не забывает. Русское радио, стол заказов.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Реклама на русском. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
11: Угадайте город по описанию
12: и выиграйте приз для автопутешествия.
13: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
14: Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Мы так давно женаты, что жена договаривает мои фразы. Начало тоже придумывает она. Еще что-то добавляет в середине. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Мое имя Иван, фамилия моя Соловьев, а вот ваши имена, вот они здесь, в сообщениях. Татьяна передает привет одной из аптек города Фрязино. Девчонки, вы самые-самые лучшие. Дорогое любимое русское радио, обожаю вас слушать, вы замечательные. Хочу передать привет любимым родителям, маме Елене и папе Виктору. Также хочу передать привет брату Даниилу. Я вас очень сильно люблю, ваша Виктория. Привет, русское радио. А я в садово-огородных работах насажала цветов. Передаю привет другу Сашке, мамульке привет и сынишке. По скриптам принцесса. Очень хочется послушать веселую песню. Обязательно будет веселая. Обещаю. Привет, русское радио. Привет Андрею Алексеевичу Печерскому. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, радости, хорошего настроения. Из Волгограда сообщение прилетело. Дорогое, любимое русское радио, я вас обожаю. Привет хочу передать родителям, я вас сильно люблю. Дочка Ангелина Акимова, город Оренбург. Артемий, а не Арсений. Ну, так и написано, Артемий. Я так и сказал, Артемий поздравляет своего дедушку Анатолия с днем пограничника, а всю семью с днем майонеза. Я разве сказал Арсений? Ну, если я так сказал, простите, пожалуйста, может быть, глаз у меня замылился. Ладно, Артемий, спорить не буду. Так. Хочу передать привет сыну Ренату из Космодемьянска, Московская область, от мамы Маргариты. Нет, от мамы Кристины большой привет. Да? Да, правильно. Дорогое любимое русское радио, привет передаю слесарю подвижного состава в Москве 3, Сереже Недопекину. Давай там лучше проверяй подшипники, а главное повнимательнее. Просто привет ему и хорошего настроения.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Настенька из Новоалександровска. Поздравляю всех пограничников с праздником, с Днем Пограничника. Особенно своего охотника поздравляю с праздником, дорогой мой. Пусть у тебя все будет хорошо. С днем рождения любимую подружку Дарью поздравляет Василиса. Желаю ей здоровья, счастья, любви. Оставайся такой же веселой и замечательной. Всем привет от Инески. Инеска передает привет Анютке, а также привет передает всем брюнеткам. Поздравляет брюнеток с днем брюнеток. И, конечно же, саму себя поздравляет. Мы самые красивые. Ну и пограничников поздравляет с праздником. Молодец, Инеска. Привет, Иван. Привет, любимое русское радио. Передаю привет Евгению Иванову и Алексею Устинову. Поздравляю с днем пограничника. Ребята, вы крутые. Наташа поздравила. Привет, родные, маме Нине, папе Виктору, дочке Марусе. Люблю вас, обнимаю и целую. Пусть у вас будет прекрасный день. Также привет передаю Нике, подруге. Желаю красивых экскурсий от Юлии, город Липецк.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Ритейл» ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты.

0: АОТ-банк.
1: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно чультечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Мужей нужно искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же, а вот резюме и фото реальные. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: я любила.
1: А вот и финальная порция ваших сообщений. Привет моим сыновьям. Катя передает Ромашке и Димулю. Я вас очень люблю. Дорогой любимый Русское радио, передаю привет всему Краснодару. Нинель пишет. Нас накрыло ливнем. Народ, держись. Особенно те, кто сейчас на велосипедах. Привет, Русское радио. Андрюшка, поздравляю тебя с Днем пограничника. Всего тебе хорошего. Люблю тебя, целую и обнимаю тебя. И привет детям передаю и маме Ларисе. Роднульки мои, я вас люблю, ваша Аленка. Привет маме Екатерине, дочка Даша передает. Мама очень много работает. Мам, давай-ка уже отдохни. Да, ребят, давайте уже отдыхать. Все, о работе забываем, слушаем Русское радио и получаем огромное удовольствие. 100 заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Вы, как всегда, большие молодцы. Спасибо вам за ваши сообщения.
2: 100 заказов на Русском радио.
1: Ну, наконец-то в студии появляется он. Супермен отечественного эфира. Иванушка Драчок.
3: Что такое? Не надо так самокритично, Иван.
1: Спасибо. Ладно. Саш Пряников, Саш, привет тебе.
3: Здорово, дорогой. Ну что, настроение самое оно. Уже из-за угла буквально показал свой нос, вот это явление. Ты опоздал на полгода. А показал свой нос из-за угла, чтоб вы думали.
1: Ну?
3: Летний отпуск.
1: Ой, да что вы.
3: Все, вот он. Вот он уже.
1: У нас же, это же крайняя неделя весны.
3: Конечно.
1: Понедельник, шуша лето.
3: Конечно. И пока мы у себя на главном вечернем шоу России не обсудим ваши планы на лето, можете вообще ничего не планировать, ничего не сбудется.
1: Шикарная идея. Ребята, ваши планы на лето. Куда поедете? Может, пойдете? Поплывете? Полетите отдыхать? Вот об этом мы будем с вами в ближайшие два часа и разговаривать.
3: Да.
1: 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите ваши истории. И, конечно же, звоните без ваших голосов. Вечер, не вечер. 8-495-995-105-7.
3: И помните, у вас есть редкая возможность прозвучать в эфире самой крупной радиостанции в мире. Таким образом, вписать себя в историю мирового радиовещания. Поди плохо.
1: Вечер на русском. 18:00. Встречаемся здесь.
2: Все будет, все будет.
4: Русское радио.
2: Новая песня на русском.
5: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Есть такие вот, знаете, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
3: Кстати, очень хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где вот помнишь еще...
4: Я помню, там было написано...
3: О, она до сих пор на финском читает. А у нас...
2: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
3: Да.
2: В темноте.
3: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Свежесть всегда?
6: Да, в магазинах да.
5: Перец красный 1 килограмм за 199 рублей 99 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
12: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
13: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
14: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
15: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
18: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
19: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Перемерил летние вещи. Подошли только шлепки и очки.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
0: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме уточнили нормы о лимите банковских карт на одного человека. Так оформить более 5 платежных карт в одном банке будет возможно, однако общий лимит по-прежнему составит 20 карт. Такие поправки ко второму чтению внесут во второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. И к другим темам. Более 130 стран подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Он также добавил, что форум – это платформа для открытого диалога государств, бизнеса и международных организаций. Участников объединяет стремление к совместному развитию и укреплению экономических связей. Россияне сокращают траты на отдых внутри страны. Спрос на авторские туры стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей на человека просел на 50-70%, пишет «Коммерсант». Отдыхающие предпочитают самый бюджетный отдых. Отели в Сочи могут снизить цены во второй половине лета из-за недостаточной загрузки, прогнозируют участники отрасли. Однако есть и растущие направления. Это, например, Крым и Анапа. В Шанхае появится школа для роботов, будущих специалистов в разных сферах. Первоклассниками станут более 100 роботов от разных компаний. По замыслу авторов проекта, учеников почти не будет свободного времени, так как им всем предстоит освоить 45 базовых навыков от захвата подбора предметов до грамотной транспортировки товара. Площадь тренировочной площадки составит 5000 квадратных метров. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, добро пожаловать на наше шоу. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Все здесь, все на месте. Добрый вечер, друзья мои. Добрый вечер. Вот он показал уже из-за угла свой нос. Этот замечательный, волнительный, теплый, такой манящий.
4: Какой? Манящий такой.
3: Такой.
4: А ты как, ты что-то описываешь или кого-то описываешь?
3: И что ты и кого? Ну давай, шевели быстрее мозгами.
4: Чей нос ты описываешь,
3: я
4: не могу понять.
3: Я описываю нос летнего отпуска, друзья мои. Потому что скоро мы все туда отправимся. Хотим мы этого или нет, надо ехать отдыхать, точка.
4: Да, ребятки, давайте мы с вами сегодня обсудим наши с вами планы на предстоящее лето. Куда планируете отдыхать, ехать, лететь, плыть? С кем планируете это делать? Вот, собственно, мы ждем вашей истории на эту тему. И, конечно же, поделимся, я думаю, что поделимся своими тоже планами, как мы будем это лето проводить.
3: Да, ну хотя бы надо иметь в виду цены вообще на путешествие, на отпуск. Я лично себя понял, что самый популярный тревел-маршрут России сегодня — это выйти из спальни, дойти до балкона и сделать вид, что ты в Ницце. Главное, шторами закрыть соседние пятиэтажки, чтобы не впечатление не портить.
4: Уже есть первые сообщения. Анастасия делится с нами своими планами. Мы с мужем на лето уезжаем жить на дачу. Благо, работа позволяет трудиться удаленно. Каждое утро начинаем с чашки кофе на балконе. Вот
3: да,
4: о чем
3: конечно.
4: Ты и говорил. Вечером велосипедная прогулка. Это, ребята, не просто отпуск. Это 3 месяца абсолютно счастливой жизни.
3: До тех пор, пока на второй день у вас не сломается насос в колодце. А муж не уедет в строительный магазин.
4: Да, и удаленку вам отменят. Ой, ну ладно. Нет, мы за положительное. Ребятки, давайте, пишите свои истории. Мы ждем ваши сообщения в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105. Ну или звоните, конечно же, звоните 8495-995-105,7.
3: И помните, вы имеете шанс рассказать свою историю для самой благодарной радиопублики в мире. Проверьте.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10.
1: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
9: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
10: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
11: На Зерновой 15D.
10: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
11: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
12: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
13: Подробности на Зерновой 15D.
14: Теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами!
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
17: Что слушает страна?
18: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
17: Любимая на русском.

0: со мной, мем со мной. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Жарко, лето, дача, а может быть море, комары, червивые грибы. В общем, ребята, мы сегодня делимся своими планами на это лето. Как мы его проведем, куда поедем отдыхать. И, конечно же, читаем ваши сообщения.
3: Да, причем, судя по тому, какие ты дал вводные, дружище.
2: Это я о своих планах рассказал.
3: Ты серьезный дауншифтер. Понимаешь, ты говоришь, давайте понизим качество своей жизни ради вот этого всего. Но, в принципе, если вы разделяете наши взгляды, что и летом нужно пускаться во все
2: тяжкие.
3: Хорошо, спасибо. Спасибо на добром слове.
2: Сообщение от Алексея. Каждое лето мы с друзьями ездим на Селигер.
3: Обожаю,
2: да.
3: Селигер.
2: У нас есть своя поляна на берегу, которую мы 30 лет назад открыли еще студентами. Теперь уже везем туда своих сыновей. Учим их ставить палатки, варить уху на костре и запекать картошку. Это главное, чтобы не как вот в фильме 3+2. А может наоборот, чтобы так и получилось, как в фильме 3+2.
3: Ну там без сыновей было, кажется. Я тебе могу сказать, что...
2: Главное, чтобы без жен было, тогда получится хорошо.
3: Ну, во-первых, на Селигер с женами ездить, я тебе скажу, развлечение так себе. Что-то мы не туда гребем.
2: Давай читать сообщение.
3: Во-вторых, я как забубенный селигерец, я был там 40 раз, у меня друзья там есть, вообще все есть на Селигере. Иногда погода там прям как из фильма 3+2. Песок, солнце, гладь озера, не соленая, правда, что лучше иногда и так далее.
2: Красиво.
3: Красиво. Так что, друзья мои, на Селигер езжайте, даже ни о чем не думайте. Елена из Мурманска пишет: «Мы в июле едем на Баренцево море в Териберку». Муж долго сопротивлялся, но когда я ему выдрал уже третий зуб, шучу. Когда я ему показал фотографии северных пляжей, он сдался. А до этого говорил, что хочет на юг. Мечтаем выйти в открытое море на катере, если повезет увидеть настоящих китов. Елена из Мурманска. То есть, в принципе, и так там что там? Какое море?
2: Холодное.
3: Холодное. В Териберке тоже холодное. Нравится ребятам холодное море, что с этим можно поделать?
2: Почему Мурманск?
3: Ну, это я, чтобы местным понравится, потому что мурманчане,
2: понятно,
3: нормальные моряки, Мурманск Мурманском называют.
2: Сообщение от Татьяны. А у нас с мужем в этом году грандиозный план. Мы, наконец-то, достроили на даче баню, которую возводили почти 3 года. Так что все наше лето расписано. Заготовка березовых веников, обустройство веранды и бесконечные вечерние посиделки с чаем из самовара. Ни на какие курорты эту атмосферу не променяем. Точка.
3: Ну, конечно. Конечно, когда ты три года вбухивал зарплату в вагон.
2: Баню в эту.
3: У тебя просто не осталось денег даже на плацкарт до Анапы, понимаете? Конечно, вы самовар полюбите. Что у вас? Какой выбор-то? Так, Сергей Сочи пишет: мы в августе большой компании на 3 машинах едем в Дагестан. Прошлым летом наши соседи приехали оттуда в восторге и привезли 3 огромных мешка продуктов. Теперь и мы хотим своими глазами все увидеть. И, слушай, я посмотрел сейчас в интернете очень много роликов. Дагестан мощно развивается в этом смысле. Ну и, конечно, местные парни любят поугарать над туристами, которых они сбрасывают в эту пропасть, привязав их предварительно к резиновой этой самой штуке. Это, мне кажется, это основная фишка Дагестана.
2: Ребят, звоните нам 8495-995-105.7, а поговорим с вами о ваших планах на это лето.
3: Это.
1: Вечер на русском.

0: всем параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется. Сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Да, в эфире еще, если вы не поняли, от чего в душе вдруг восторг у вас. В эфире «Вечер на русском», и здесь мы обсуждаем ваши планы на лето. И, конечно, самые достойные радиослушатели выходят в наш эфир наравне с вами, чтобы об этом рассказать. 7495-995-105,7, для этого есть телефон. И у нас есть прекрасная Лана. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, Лана, добрый вечер. Ну, давайте, рассказывайте, как планируете провести это лето? Какие у вас планы? Куда поедете? С кем поедете? Сколько денег на это потратите? Кого с собой возьмете? Ну, и т.д. и т.п.
2: Так, у меня планы очень хорошие на это лето. Ну-ка. Это выдать замуж дочь.
3: О-о-о.
2: И женить сына, а потом только отдыхать.
3: В смысле, не избавиться от детей и спокойно отдохнуть.
2: Вот именно так.
1: Погодите, а как это так вышло, что на одно лето у вас прям сразу две свадьбы?
2: Вот так, такое тоже бывает.
1: Ничего это вышло случайно или вы так запланировали?
2: Нет, это было все запланировано.
3: Ах, запланировано родителями. Я же говорю, избавиться от детей поскорее и уже расслабляться.
1: Это мудрость так, родительская.
3: Хорошо,
1: сразу
3: хорошо.
1: За одно лето просто и
3: отдали
1: все.
3: Детей.
2: И все, и отдыхать.
3: А как будете отдыхать, когда выдадите детей замуж?
2: Как я буду отдыхать?
3: Да.
2: На даче.
3: На даче?
2: Да.
1: Есть уже какие-то определенные планы. Ну, понятно, что на даче отдыхать могут только те, кто руководит работами на этой даче. Раздает...
2: Я так и буду делать.
1: А кто там будет работать, тогда стесняюсь спросить?
2: Муж.
1: Муж.
3: Вот
2: да.
3: Мне нравится ваша жизнь. Детей замуж и женить. Муж будет работать. Вот настоящая женщина будет отдыхать. На лежаке.
1: Я полностью согласен. А муж-то согласен таким образом отпуск проводить?
3: Никто не спросит, наверное.
2: А он всегда согласен. Ему всегда мои решения нравятся.
3: Ладно, спасибо вам большое за звонок. Мы желаем вам хорошего вечера.
2: Спасибо и вам.
1: Будьте здоровы, до свидания.
3: Ну а вы, друзья, продолжайте нам звонить и писать. Звонить нам нужно по телефону 8495-995-105. 5,7, а писать 8-916-003-105,7. Ждем.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Дорогие друзья, наверняка вы часто встречаете такие кулинарные ролики, как «Забытые рецепты из СССР». Угадал?
2: Да, отлично. Ты, главное, с голосом угадал. Прозвучало практически как забытые мелодии. Это что же такого из СССР рецептов мы забыли? А ну-ка напомни.
1: Ну, в моих кулинарных каналах, кстати, много подобных рецептов. Но сегодня я хочу по многочисленным просьбам напомнить маринад шашлыка из СССР. Записывайте. Итак, берем свиную шею, нарезаем на приличные куски. Ну, как на шашлык. Да? Угу. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Добавляем к луку соль и начинаем жамкать его руками до появления сока. Затем этот лук соединяем с мясом. Добавляем любую специю для мяса или специальную для шашлыка. А теперь готовим сам маринад. Вода, соль, сахар и... не майонез, столовый уксус. Слава 9%. Богу. Заливаем мясо и делаем ему руками массаж. Оставляем мариноваться минимум на 5 часов. Ну а далее жарим и наслаждаемся. Аромат такой стоит, мама дорогая! А вот, ребятки, точные пропорции маринада вы найдете в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там меня найти? Все просто. В поиске в Макс набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал. Подписаться не забудьте. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая» с Довлатовой на Русском радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!

0: сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
1: О, это я.
0: А, нет, ты уфолог-профессионал. Да? Давай не будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
1: О, это я.
0: И представители других профессий.
2: По поводу Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, да. Если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко.
1: Ой,
2: это
1: ну ладно, я
0: журналист. Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте. 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
6: столько
5: в богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: В 4 он начал ходить. В 5 запел. В 6 заиграл на скрипке. Это я про соседа, как он нам в субботу спать не давал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами делимся планами на лето. Читаем ваши сообщения, радуемся за вас и радуемся за себя. Ирина, мы с семьей решили провести отпуск на старой дедушкиной даче под Костромой. Mm-hmm. Там особо нет интернета, зато в 5 минутах ходьбы потрясающий сосновый бор и чистая речка. Хотим устроить детям настоящий цифровой детокс. Научим сына рыбачить, будем варить варенье в тазу прямо на улице и читать книги по вечерам. Это же лучше воспоминания из детства. Это наши воспоминания лучшие из детства. Я вот готов ставить ставки, через сколько дней их сын просто скажет: отвалите вы, пожалуйста, от меня с этим детоксом без
2: информационным. Ну или начнет на камеру записывать.
1: Да спасите!
2: Да слушай, я делаю ставки не на сына. Я думаю, что через 3 дня первый полезет на самую высокую сосну ловить в... Нет, муж! Муж полезет! Дети-то ладно, слушай, они быстро адаптируют. А вот тазу, вот это варенье в тазу варить.
1: Это прикольно.
2: Сейчас вот нахлынуло. Ну, еще, конечно, осы прилетают вообще со всех отдельных участков. Так, и Людмила из Краснодара пишет: мой отпуск в августе, и я проведу его дома за просмотром сериалов и фильмов. Муж купил огромный телевизор и кондиционер. Я счастлива и планирую уйти в полный домашний релакс. В Краснодаре в августе под кондиционером — это не лень, друзья мои. Это единственный способ, мне кажется, выжить в Краснодарском крае.
1: Я бы продолжил эту цепочку. Огромный телевизор, купил кондиционер и нужен еще наполненный холодильник, чтобы вообще полный был.
2: Слушай, ну-ка давай подобьем. И сколько? Ну, телевизор там плюс-минус 1030.
1: Огромный-то?
2: Огромный.
1: Ну, наверное, да.
2: Ну, 50 тысяч.
1: Ну, да.
2: Кондиционер сколько?
1: Ну, так же, наверное.
2: Муж хорошо отскочил. За 60 тысяч.
1: Отмазал.
2: Уконтрапупил жену на весь летний отпуск, чтобы она сидела перед телевизором в прохладе и не жужжала.
1: Еще успеваю одно сообщение прочитать. Андрей пишет: мы с женой этим летом остаемся дома, потому что ждем пополнения в семье. Так что наши маршруты — это прогулки по аллеям городского парка, выбор детской коляски и обустройство детской комнаты. Ну, это прекрасный план. Мы вас поздравляем.
2: Выбор детской коляски. Ты знаете, когда мужчина выбирает детскую... Он автомобиль так себе не выбирает. Я выбирал. Подвеску проверишь. Все, чтобы не скрипело.
1: Ну, амортизация.
2: Конечно, все, да, чтобы вообще... Чтобы у тебя не...
1: Шумоизоляция.
2: Тюнинг. Стекла затонировать и так далее.
1: Да.
2: Слушайте, но я могу сказать, конечно, что это... Ловите момент, потому что прогулки с ребенком — это, конечно, последний год. Потому что дальше прогулки — это будет орущий кулек на руках.
1: Ребята, классную тему мы с вами сегодня обсуждаем, поэтому продолжим ее обсуждать во втором часе. Встречаемся здесь, в эфире Русского радио, в 19:00.
0: Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
2: Сыр «Мягкий Бри» с белой плесенью «Арики Ора». 100 грамм за 159 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 10 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
10: «Экспекто патролум!» Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
11: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Замена низкоквалифицированных кадров на искусственный интеллект необратима и неизбежна. Об этом сегодня сообщил президент Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане. В обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня. Прогресс не стоит на месте, отметил глава государства. IT-комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах борьбы с преступниками в киберпространстве. Так у россиян может появиться больше инструментов для самозащиты от мошенников. От возможности ограничить входящие звонки из-за границы до специальной красной кнопки на госуслугах, при помощи которой можно будет направить тревожный сигнал уполномоченным органам. Такие инициативы перечислены во втором пакете мер, также известном как «Антифрод-2». Также в Нижнюю палату парламента внесли законопроект об обязанности медицинских организаций информировать МВД о поступлении, а также смерти пациентов без документов. Авторы инициативы считают, что мера поможет обеспечить оперативный обмен сведениями с полицией и повысить эффективность поиска пропавших граждан. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за 23 тысячи долларов. Книга Джоан Роулинг была опубликована в 1997 году и в то время стоила менее 7 долларов. Ее купила книжный обозреватель из Шотландии. Женщина так и не нашла времени прочитать роман и убрала его в коробку на чердаке. Через 30 лет во время уборки девушка нашла книгу. Издание сохранилось почти в идеальном состоянии. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, это «Вечер на русском». Мы продолжаем. Здесь и сейчас. Иван Соловьев и Александр Пряников.
2: Для тех, кто только-только к нашей многомиллионной компании присоединился, мы сегодня обсуждаем ваши планы на предстоящее лето и рассказываем о своих планах.
3: Да, ну а какие у нас свои планы? У
2: тебя
3: какие?
2: Тоже отдохнуть, в отпуск съездить, ну, на даче провести, рыбалкой заняться, плов научиться варить. Я могу перечислять бесконечно.
3: Это Иван рассказал то, что я ему поведал втайне о своих планах. А сам-то наверняка собираешься в какой-нибудь пятизвездочный отель?
2: Шестизвездочный.
3: Вот так вот, не скромничай.
2: Ладно, продолжаем читать ваши сообщения. Ольга пишет: наше лето пройдет на даче. Ну, да, мне такое ощущение, что дача сегодня побеждает. Итак, наше лето пройдет на даче, и мы ждем его с нетерпением, потому что к нам в гости на все 3 месяца приезжают внуки. Будет шумно, весело и очень душевно.
3: А у меня перед глазами сразу какая-то картинка из сериалов, ну, каких-то, которые сейчас...
2: ужасов.
3: Нет! Семейный сериал. Россия большая. Почему на дачу? Потому что не надо забывать о том, что Россия самая большая страна в мире. И даже если отсечь приполярные территории, где даже некоторые тоже умудряются отдыхать, у каждого все равно должны быть свои 10 соток, на которые будут приезжать внуки.
0: Вечер!

Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, западный ветер 3,5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10. Русское радио, все будет хорошо.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня мы наполняем эфир лучшей программы в мире «Вечер на русском» летними планами наших радиослушателей. Потому что такой вопрос и есть, собственно, который мы обсуждаем с вами.
2: Да, делимся своими планами на это лето. Сообщение от Анны. Мы с мужем в этот раз решили отказаться от активного отдыха и взять путевки в санаторий в Кисловодск. Будем вести правильный образ жизни, ходить на лечебные процедуры, два раза ха-ха, пить вкусную, полезную минеральную воду и наматывать километры по территории. Три раза ха-ха.
1: Три раза ха-ха. Как люди, мы с Иваном, которые, ну, изрядно путешествовали по России, раскрою вам небольшой секрет. Люди в Кисловодск ездят, чтобы по вечерам вести неправильный образ жизни,
2: а по утрам вот пить правильную лечебную воду.
1: Вот в чем сила кавказских минеральных вод. И Елена, мы с семьей решили поехать в Калининград. Наняли частного гида-историка, который обещает провести нас по галереям 19 века и рассказать городские легенды о пропавшей Янтарной комнате. Mm-hmm. Очень любим такой познавательный отдых. Просто погулять мы и у дома можем. Как ты относишься к познавательному отдыху?
2: Очень хорошо, но я еще лучше отношусь к Калининграду. Обожаю там бывать, потому что там очень вкусно.
1: Там вкусно, и город с историей. Да, а если гид без вот этих... Ну, гид без замашек, как его...
2: Я сначала прочитал гид истерик, а он историк. Ладно, едем дальше. Николай пишет. Я этим летом еду в Пятигорск. Хочу подняться на гору Машук, посмотреть на то самое место дуэли Лермонтова и погулять по вечернему городу. И, конечно же, съесть кавказский шашлык. Без него из Пятигорска никого не выпускают.
1: Ну, съесть кавказский шашлык на Кавминводах – это, в принципе, просто. А вот место дуэли Лермонтова, ну что, ну поляна, на которую ты просто лезешь там 45 минут и приходишь туда с единственным желанием, чтобы с тобой поступили побыстрее, как с Лермонтовым. Там, понимаешь, чтобы твоя, в общем, чтобы вниз не спускалась. Ирина говорит, а мы с дочкой в августе едем в деревню под Оренбургом к моей старенькой бабушке. Не были там 4 года. Хочу показать, где прошло мое детство. Поводить ее за земляникой, попить парного молока и просто посидеть вечером на заваленке под звездами. Земляника с парным молоком у современной молодежи вызывает однозначную реакцию. Ну, я, как человек, поднял двоих детей, я тебе говорю, они парное молоко вообще не признают. А если ты землянику...
2: Все, что из коровы.
1: Все, что... Не-не-не, там пахнет коровой. Да, а в Оренбурге, конечно, наверное, хорошо.
2: Ждем мы ваши истории, ребят. Пишите в наши мессенджеры, например, в Макс, номер 8-916-003-105-7. Ваши планы на это лето.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Торги с аттракцией ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте АЗС.
10: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
12: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Займы на любые цели в приложении «Корона».
13: Есть люди, которые даже плохое настроение способны испортить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
14: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
15: Ну что ж, друзья мои, пришло время поиграть, проявить себя в прямом эфире, посмотреть, как ваш мозг работает в стрессовой ситуации. Игра называется «Радио большой страны». Сейчас мы загадали один из городов вещания русского радио. Ваша задача, господи, угадать его по нашим подсказкам.
16: Ну а первоочередная задача – это, конечно же, дозвониться до студии русского радио. 8-495-995-105-7. Выигрывайте и получайте классный приз.
14: «Вечер на русском».

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Ну что, начинаем игру. Напоминаем правила. Мы загадали населенный пункт, в котором вещает Русское радио. Ваша задача – угадать его по нашим подсказкам.
2: И с этой целью, а именно что-нибудь выиграть, зачем же еще звонить? До нас дозвонилась Ольга. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
1: Мы сегодня спрашиваем у слушателей о планах на это лето. Ольга, у вас как с этим? Куда, с кем, когда, зачем?
3: Я этим летом буду работать. И в сентябре, когда уже нигде никого не будет, я поеду куда-нибудь отдыхать.
1: Ну, это хороший план.
2: Это вы сказали три раза работать ровно по одному разу за того, кто должен был вас увезти в летний отпуск. Работать, папа, работать, мама, работать, милый. Это что это за безобразие? Что это за нелюбовь к себе, Ольга?
3: Это любовь к работе.
1: Ну... Трудоголик вы, Ольга. Ладно, давайте перейдем...
2: Оля Трудоголя.
1: Переходим к нашей игре. Мы загадали город, даем вам три подсказки и будет три варианта ответа. Ваша задача угадать. Поехали.
2: Да, да, хоть никуда не поедете, хотя бы с нами попутешествуйте в этом конкурсе. Один из самых известных музеев города – музей городского быта.
1: Подсказка номер два. В этом городе находится единственный в России научный институт масла и сыроделия.
2: Название этого города связывают с его географическим положением на Волге. Три варианта ответа.
3: Что не Тула?
1: Это почему это точно не Тула? Потому что про пряников ни слова. Про
2: пряники. Потому что не на Волге, Ольга и то знает. Хоть из дома никуда не уходит.
1: Ну да, да, да, да, да. Дальше рассуждаем.
3: Потому что про пряники ничего не было, да.
2: Бе-бе-бе.
3: Давайте, пусть будет Углич.
2: Углич. Углич. Почему между такими городами Угличем и Самарой вы выбрали именно Углич?
3: Ну, так вот душа моя подсказала мне.
2: Душа ваша...
1: Андердаун, барабанная дробь, вы правильно угадали.
2: Душа ваша подсказала вам правильно.
1: Кстати, ребят, в Ярославской области, столице Золотого кольца, обновляют дороги, в том числе туристические. Вот, например, трассу Углич-Воскресенская отремонтировали, сделав комфортнее путь через три района области. И теперь добираться до Ярославля, Ростова-Великого, Переославля-Залесского, Углича и Мышкина стало гораздо удобнее. И в целом путешествовать по новым точкам легендарного маршрута, включая Рыбинск, Тутаев, села Вятское, Гаденово и деревню Каравиха, теперь можно безопаснее и с полным комфортом. Ольга, поздравляем вас еще раз. Вы, кстати...
3: Спасибо.
1: Вы выиграли классный подарок. Подарочный сертификат на маркетплейс на товары для автопутешествия.
2: Ну, он-то вам, скорее всего, не пригодится.
1: Вы же будете работать и еще раз работать. Но в любом случае, воспользуйтесь, мы уверены. У вас еще есть один большой бонус. Вы можете передать привет в эфире Русского радио.
3: Я хотела бы передать привет своим детям, Андрею и Оле. Я их очень люблю, я горжусь ими, они сдали все экзамены у меня и жду их дома.
1: Спасибо вам большое. А Ольга с фантазией. Ольга дочку Ольгой назвала.
2: Да, Ольга Ольговна у нее.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: Я проведу его дома в Санкт-Петербурге. В таком-то городе. Конечно. Мечтаю о простых вещах. Проснуться без будильника, дойти до любимой булочной. Ой, булочная — это по-московски.
1: Переплюю по ребрике.
0: Бабулочной. Купить свежий круассан и отправиться кататься на речном трамвайчике по каналам без всякой спешки и рабочих мыслей. Оля, в Петербурге. Речной трамвайчик в августе без спешки.
1: Нереально.
0: Ты видел когда-нибудь трамвайчик? Там будет сидеть 300 китайцев с селфи-палками и безумный гид, который орет в мегафон прям тебе в ухо.
1: Ой, дальше сообщение от Натальи. А мы всей семьей в июле мчим на машине на Алтай. Муж целый месяц составлял маршрут, купил огромный багажник на крышу. Дети уже упаковали свои рюкзаки. Мечтаем увидеть Телецкое озеро и пожить в настоящем деревянном срубе в горах. Жду не могу. На работе дни до отпуска на календаре зачеркиваю. Всем отличного лета желает Наталья.
0: Багажник вам точно пригодится километров через 30, когда дети в сотый раз спросят уже: «Папа, когда мы приедем?»
1: Слушайте, ну... В смысле их на багажник?
0: Ну, туда их... Ну, я так понимаю, что это такое, на крышу цепь, раз туда, и мы это самое забросил, если в тишине. А вот
1: не делайте так.
0: Я люблю детей, я люблю детей. Дети меня тоже. Так, Оксана пишет: мы летом едем в Кострому, сырную столицу России. Программа минимум — посетить музей сыра, купить пару голов местной костромской деликатесной продукции и съездить на лосиную ферму, чтобы покормить маленьких лосят морковкой. У тебя когда-нибудь была головка костромского сыра?
1: Ну, чтобы целая — нет.
0: Ну, да.
1: Немножко. Но очень вкусный костромской сыр. Очень.
0: Ну,
1: очень.
0: Ну, знаешь, это, конечно, тебе как кулинару виднее. Но, да, уважаемая женщина, конечно, если мужчина везет тебя в музей сыра вместо моря, надо проверить, вдруг он втайне работает на Костромской молочный завод. Понимаешь, вы ему там доплачиваете.
1: Это «Вечер на русском». Оставайтесь с нами.
2: «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Если бы вместо калорий на продуктах писали количество присутствующих...
14: Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
15: Обними, обними, пожалей, пожалей.

0: и Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, дорогие друзья, время летит очень быстро. Финальная порция ваших сообщений на тему, как мы будем проводить это лето.
2: Ну да, и, честно говоря, в финале второго часа я понимаю, что фантазии вы, друзья мои, не блещете. Ну, то есть все выбирают примерно один и тот же вид отдыха. Куда-нибудь свалить отсюда побыстрее. Мой план на отпуск — уехать на старую дачу к родителям в Вологодскую область и устроить там тотальный разбор старых вещей. Ого! Родителей отправляю в санаторий. Ну, чтобы они, вероятно, не видели, как с их накопленным за всю жизнь расстаются. А сама в этот момент буду приводить их чердак в порядок. А то в их присутствии это сделать невозможно.
1: Прекрасно. Ну да, это все мое, все оставить, все на месте, чтобы лежало.
2: Ну, в этом смысле, конечно, тратить отпуск, конечно, поднимаясь на этот чердак, там, и скрипит.
1: Сообщение от Елены. А я этим летом буду и работать, и отдыхать, потому что я, как по старинке говорят, пионер-вожатая. 3 смены проведу в детском лагере, каждая смена по 2 недели. Буду детей воспитывать, буду с ними отдыхать, буду заниматься с ними физическим спортом. В общем, и отдохну, и получу максимум удовольствия.
2: А вот это как, классно, это классно. А как отдыхают пионер-вожатые, обычно знают...
1: Я знаю.
2: Обычно знают пионеры, которые не ложатся вовремя спать, когда им положено в 9 часов вечера.
1: Ребята, ну что мы хотим сказать? У вас у всех грандиозные планы на это лето. Единственное, что мы хотим вам пожелать, чтобы они, конечно же, сбылись с лихвой. А мы с вами услышимся уже летом в понедельник, 1 июня, в День защиты детей в 18.00 здесь на Русском радио.
2: Будьте с народом, слушайте «Вечер на русском», конец.
1: Отличных выходных, пока.
0: Вечер на русском.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама на русском.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Окорок свиной, крупный кусок. Цена за 1 килограмм 249 рублей 90 копеек.
2: «Да», за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 3 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
4: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Вдобавок к действующему запрету на экспорт бензина, российские власти хотят ввести эмбарго на вывоз за рубеж авиакеросина и дизельного топлива, в том числе для крупных производителей. Об этом сообщили источники в нефтяной отрасли. Сейчас ожидается согласование инициативы со стороны Минэкономразвития, после чего будет определена дата вступления решения в силу. Запрет на экспорт авиакеросина и дизтоплива может продлиться пару месяцев. Дальнейшее сближение с Евросоюзом грозит Армении полной остановкой поставок из России газа, нефтепродуктов и алмазов. Это следует из письма министра энергетики страны Сергея Цивилева Министерству территориального управления и инфраструктур Армении. Москва теперь считает предоставленный в 2013 году беспошлинный режим для этих товаров невозможным и грозит Еревану заморозкой или денонсацией двусторонних соглашений. В результате Армения может не только потерять право на скидку на российский газ и нефтепродукты, но и в целом окажется в трудной ситуации из-за сложности с замещением российских поставок. Ространснадзор проверит платные услуги авиакомпаний. Поводом стало обращение одного из сенаторов, который заявил, что некоторые перевозчики не дают пройти бесплатную онлайн-регистрацию на рейс без оплаты выбора места в самолете. В Минтрансе напомнили, что регистрация на рейс уже входит в стоимость билета, поэтому брать за нее отдельную плату нельзя. Также в ведомстве подчеркнули, что авиакомпании не имеют права заставлять пассажиров оплачивать выбор места для прохождения онлайн-регистрации. Остекление восстановили в калужской школе номер 51. Напомню, она пострадала в результате атаки БПЛА. К последнему звонку там поставили стекла в актовом зале. Как отметил Дмитрий Денисов, в школе планируют заменить все деревянные рамы на стеклопакеты. Пока поврежденные участки затянуты пленкой, обновлять остекление будут на каникулах.
1: Катерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну а мы с вами открываем окна навстречу лету, где все по расписанию. Все свои, что называется, на старых картах. Мухи с 6 до 18, комары с 18 до 6 утра. Мотоциклисты всю ночь, где-то ранним утром начинают стричь, косить траву. Ну и, конечно, серенады до утра тоже какие-то бывают, если вам повезло, и у вас под окном, например, какой-нибудь караоке-клуб открылся. Ну, в общем, за это мы любим лето, за эту свежесть, за эти звуки. Ну и за то, что жизнь кипит, конечно, и бьет ключом, что называется. Включайте Русское радио погромче, пусть приятные звуки будут в вашем доме всегда. Всем здравствуйте.

0: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь и западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 10. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
6: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж: Кирова, 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышат «Маленький паук».
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

и при этом не обязательно давать 100% правильные, выверенные ответы, потому что в этом случае ребенок, конечно же, предлагает вам просто пообщаться вместе с ним. Ему необходимо общение для личного развития, поэтому можете, если не знаете, как ответить, просто попробуйте поиграть, попробуйте порассуждать. Ну, собственно, не только с детьми, между прочим, такие правила работы, со взрослыми в том числе, потому что мы все в какой-то степени чьи-то дети и выросшие дети, и поэтому мы тоже любим и поговорить, и порассуждать, и поиграть, и в том числе и подумать под музыку в эфире Русского радио. Вот, собственно, вам предлагаю в дальнейшем так провести время. У нас Артик и Асти, Дмитрий Маликов и Николай Басков. Ближайшая компания группы «Винтаж» прямо сейчас вместе с нами. Делайте громче.

когда утром ты просыпаешься в хорошем настроении вместе со своей второй половиной, вместе со своей семьей. Вот примерно вот так поет душа, как сейчас мы слышали в версии коллектива Arctic Asti в эфире Русского радио. Если когда ты просыпаешься, настроение не очень, то, наверное, вот эти мысли стоит держать в голове, что бывает вот именно вот так, что нужно просто переждать какой-то момент, переждать эту бурю, которая у вас есть в голове, и потом снова будет светлое солнце, и настроение будет хорошее, и вы снова будете любимы и неделимы. А если вдруг что-то не так, то пусть вас соединяет музыка в эфире Русского радио. Танцуйте, пойте, и все у вас будет хорошо обязательно.

0: Реклама на русском.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробные информация на сайте a7.ru.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
14: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
17: Платформы, рынок, технологии.
16: Монетизация.
17: Цены, процедуры, практические инсайты.

0: Нейросети на практике. Контент, продвижение, новые возможности дохода. Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы». 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Регистрация на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
1: Все, договорились. Встречаемся в понедельник в 8 утра. Как я буду выглядеть? Плохо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот Диана о том же поет в эфире Русского радио, что не стоит как-то усложнять ситуацию. Если вдруг что-то есть на душе, то просто позови, просто выскажи, что так невыносимо здесь. И, возможно, после вот такой откровенности и в отпуск отправят пораньше. А отпуск нам все равно всем необходим. Как бы мы ни гордились своим трудоголизмом, все равно, тем не менее, нужно хотя бы 2 недели во время летнего сезона уделить самому себе или самой себе. Музыка Русского радио пусть будет с вами всегда.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин выделил более 1 миллиарда рублей на летний отдых детей из Белгородской области. Путевки в детские лагеря получат не менее 16 тысяч ребят, которые проживают в приграничных районах. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над детскими оздоровительными лагерями, находящимися в их избирательных участках. В Новосибирской области приняли в двух чтениях закон о запрете розничной продажи бензина, дизельного топлива, а также лакокрасочных материалов несовершеннолетним. Инициатива обусловлена случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами имущества при помощи различных легко воспламеняющихся жидкостей. Изменения вносятся в региональный закон о защите прав детей. Всех пациентов с сахарным диабетом первого типа предложили бесплатно обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. По закону такое право имеют дети в возрасте от 2 до 17 лет, а также беременные женщины с сахарным диабетом первого и второго типов. Они получают эти датчики в рамках софинансирования из федерального бюджета. Однако для других категорий пациентов это не предусмотрено. Каждый шестой россиянин считает, что доставка будущего за роботами, показал опрос. Еще 13% верят в развитие аэродоставки. 20% хотят получать заказы в любом месте – дома, в парке или по пути на работу. 16% респондентов полагают, что будут установлены умные постаматы рядом с домом, автоматически пополняемые товарами. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Здравствуйте всем. Мы здесь, в эфире Русского радио, занимаемся доставкой настроения туда, где вы прямо сейчас находитесь. Неважно, причем в дороге, дома, в парке, возможно, гуляете. Главное, что вся эта доставка работает весьма-весьма эффективно с помощью лучшей музыки страны. Оставайтесь прямо здесь. В общем-то, никуда вам конкретно двигаться ни вправо, ни влево не надо. Я имею в виду, в музыкальном плане мы движемся непосредственно прямо. У нас Айова совсем скоро появится. У нас Нюша прямо сейчас готовится открыть новый музыкальный час. Классного настроения. Делайте громче.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Мне кажется, сейчас самые главные для нас это две новости. Одна из них новость не очень, то, что заканчивается весна, как бы нам это не хотелось. Ну и хорошая новость в том, что приближается лето. А мы где-то вот посередине между одного и второго сезона находимся. Готовы мы, не готовы? Нас при этом никто не спрашивает. И правильно, по крайней мере, пальмы парми и море готовы нас встречать. Поэтому давайте двигаться туда навстречу под музыку Русского радио.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: На том, как растворяться без остатка в эфире Русского радио, прямо сейчас мод показал свои вот эти навыки великолепные. Я предлагаю вам, собственно, тоже брать пример. Но растворяться, конечно, не в тишине, как сейчас мы, опять же, могли слышать, а в музыке в эфире Русского радио. И параллельно растворяться... Дождь хорошо, солнце светит хорошо, в одиночестве сидите прекрасно, близкие, родные люди рядом, давайте попоем вместе. В общем, я думаю, очень такая многофункциональная ситуация здесь, в эфире Русского радио, с музыкой, которую можно творчески использовать, в том числе свои цели. Воробьева на горизонте, Иванушки уже здесь.

0: каждой истории есть свое год спустя. Ну, так бы спели Анна Асти и Тима Билан в эфире Русского радио. Да, они прямо сейчас нам так и споют свои новые песни. Ну, а чуть попозже «Градус» и Полина Гагарина будут вместе с нами для всех без исключения, чтобы настроение было хорошее.
1: Новая песня на русском. Когда соберу тебя по частям, и мои глаза гасом листят. Всем привет! Я Дима Билан.
2: И я Анна Асти.
1: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском. Русское радио. Русское
3: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода».

0: Shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Не знаю, я один только слышу в этом летнее настроение песни «Градуса» в эфире Русского радио. Здесь и градус 100, да, ощущение, как будто действительно солнце шпарит. И кто и быстрее из нас покинет этот баркас, здесь имеется в виду, безусловно, ныряние на перегонки в воду. Вот не знаю, честно говоря, у меня сознание уже настроено на то, чтобы воспринимать всю действительность именно так. И вам тоже рекомендую видеть во всем солнце, видеть во всем лето, радость и счастье, в том числе и в песнях в эфире Русского радио. Давайте прямо сейчас будем тренироваться и дальше. Песня «Ивки» на горизонте.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россия имеет конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта, развитие которой требует огромного потребления энергии, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Глава государства предложил провести в нашей стране в 2027 году встречу на высоком уровне, посвященную развитию суверенных моделей искусственного интеллекта. И к другим темам. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что детская смертность от онкологических заболеваний в стране снизилась более чем на 5% за последние 4 года. Текущая ситуация отражает рост диагностических возможностей и доступность современных методов терапии, подчеркнул глава ведомства. С момента постановки диагноза до начала стационарного лечения детей проходит буквально считанные дни. Россия с 30 мая ограничит ввоз плодово-овощной продукции из Армении. Временные ограничения коснутся свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Россельхознадзор заявил о несоответствии армянской сельхозпродукции фитосанитарным требованиям нашей страны и Евразийского экономического союза, хотя Россия является основным рынком ее сбыта. Половина родителей готовы предлагать ребенку альтернативу за отказ от соцсетей, показало исследование. 62% опрошенных негативно относятся к бездумному скроллингу и бесполезному контенту. Часть респондентов заявили о возможности купить детям первую машину, путешествия, ювелирные украшения, часы, новую одежду и даже квартиру при условии, что потребление соцсетей будет осознанным. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 22 часа и 2 минуты точно московское время. У нас вечер продолжается, и, возможно, у вас он конкретно прямо сейчас еще и праздничный. С какими событиями это связано, конкретно сообщайте нам, пишите сообщение. 8-916-003-105-7. Можно прямо в Максе, в личку отправить все свои приятности. Ну и, соответственно, я конкретно буду знакомиться, читать и рассказывать всем остальным тоже здесь в эфире. Ну и, конечно, во ВКонтакте, в Одноклассниках оставляйте сообщение. Меня зовут Андрей Макеев, моя фотография уже и там, везде есть. Пишите, будем читать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все делаем вместе и двигаемся вместе, и празднуем какие-то события, которые, о которых нам тут сообщают в эфире русского радио. Благодаря сообщениям узнаем. Пишите нам все в Одноклассниках. Прямо сейчас можно оставить конкретно свое сообщение, конкретно свое большое событие, с которым у вас связан сегодняшний день. С Днем пограничника Анастасия поздравляет, особенно кому конкретно. Нет, никому, просто крепкого здоровья и всех верных товарищей рядом. Ну и как-то здесь без конкретики, ну, собственно, все, кому это адресовано поздравление, пусть, конечно же, примут близко к сердцу, потому что здесь от всего доброго сердца прилетело к нам пожелание. Пожелать хорошей работы в Хельсинки от Дарьи, сообщение любимому котику Ванечке Вашуричеву. Очень люблю и обнимаю крепко-крепко твоя зайка. Пишите сообщение, напомню, что в Одноклассниках прямо сейчас можно оставить все свои приятности, признания и прочие-прочие вещи, о которых стоит здесь поговорить в столе заказов. Пишите.
0: Стол заказов русского радио. Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите нам сообщение, напомню номер. Можно написать в Максе, буквально в личку. 8-916-003-105-7. Все довольно-таки просто. Пишите, оставляйте свои признания, пожелания, приветы, поздравления. В общем, все, что есть на душе, пишите, отправляйте. Буду читать. Семья Шевелевых и Бежановых. От них привет жителям села Китаевского Новосильского района. Пусть у них все будет обязательно хорошо. Но вот еще Сергея Шевелева с днем рождения. Здоровья ему, всех благ. И, ну, Бежановым в очередной раз привет, лишним не будет, все равно людям приятно и нам хорошо, поэтому ради этого мы здесь в эфире Русского радио работаем, чтобы каждый чувствовал себя максимально в комфортной обстановке. Диане пожелание хорошего вечера от Люды из Омска. Песню, просьба поставить, ну, собственно, мы здесь этим и занимаемся, ставим песни, с удовольствием тоже слушаем, поем, пляшем и так далее. Что еще у нас? Большой привет отправляется всем, кто слушает Русское радио прямо сейчас, особенно всем жителям поселка Федотово от Александра Калягина. В общем, пусть никто не грустит, все слушают Русское радио и чувствуют, как приближается лето. Но вот мы прямо сейчас и чувствуем это благодаря Зиверт, который появился уже здесь у нас и готовы дарить нам соответствующее летнее настроение. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. Во ВКонтакте, в Одноклассниках тоже всем рады.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто нашел удачу, возможно, прямо сейчас, а я сообщение во всех соцсетях русского радио, с которыми приятно всегда знакомиться во время стола заказов. Пишите 8-916-003-105-7. Прямо в Макс, в личку нам отправляйте сообщение. Либо во ВКонтакте, можно оставить прямо сейчас сообщение. Там есть моя фотография, меня зовут Андрей Макеев, и вот прям под фотографией тоже пишите. Сегодня день рождения у мужа Виталия, Наташа нам сообщает. Пожелать ему крепкого здоровья, счастья, терпения, любви. Пусть его жизнь будет долгой, насыщенной, пусть все забывается. Очень сильно люблю Наталья, ну и родным, которые сейчас все вместе собрались, для того, чтобы отметить это событие, этот праздник. Тоже, конечно, пожелание хорошего вечера, хорошего праздника, ну и музыки побольше классной, да. Ну и пусть все пройдет в целом действительно, как должно быть во время праздника. Весело, хорошо, интересно, с любовью. Привет коллегам по работе в пекарне. Светлане и Екатерине из формовки. Пусть формуют нормально это пожелание такое, чтобы я не краснел за них. Тете Свете, тестомесу, продавцам Инне, Насте тоже, чтобы не подводили. Эдем, который написал это сообщение, очень-очень сильно за вас переживает. Ну и, конечно, переживает за общее ваше дело. Поэтому старайтесь вместе под музыку русского радио. Из Пскова всем, кто слушает русское радио, пожелание хорошего вечера. Конкретно от Игоря, который нам написал это сообщение в Максе. Ну и далее уже 23:45. Коллектив раз. И второй коллектив Файвста два. Готовы быть нашими малышками. Ну вот, по крайней мере, так они об этом нам сейчас споют. Пишите сообщения, напомню, во ВКонтакте, в Одноклассниках. Всем рады. 8-916-003-105-7.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, а у нас тем временем сообщение на очереди, которое вы пишете в стол заказов русского радио. Напомню, 8 916 003 105 и 7 в личку в Максе отправляйте

благополучие вечном, удачи неизменной, успех постоянным. Пусть будет дом полон достатка, счастья, уюта, тепла, радости, семьи и смеха, с заботой и спокойствием от Минаковых. Ну, тут приходится только догадываться, кому что это адресовано. Что еще у нас есть? Наверное, уже у нас есть песня Филиппа Киркорова, которая продолжает стол заказов Русского радио. Пишите сообщение, будет еще местечко для ваших приятностей.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Не люблю гостей. Кучу посуды перемой. В комнате убери. И это они еще не пришли. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас здесь в сообщениях очень много, что осталось непрочитанного. Оксана Салимова из города Ногинска. Написано «Город Ногинск, 9МО». Привет всем, кто знает, пожелать хорошего настроения и прекрасного вечера. Прочитали. Дальше Марина Василия. Поздравляю, Мари. Я понял. Василий Иванович Марин, с днем рождения, поздравляю. Вот так вот, такое сообщение. Здесь больше никаких слов нет, поэтому приходится дальше догадываться, что, от кого, кому и с чем. С днем пограничников всех пенсионеров, пограничников КПП Ивангорода. Бывших пограничников не бывает. Оксана написала это сообщение, приятное для всех тех, кто служит прямо сейчас в Русской Радио, просто уверен. Всем работникам речного флота России из Сибири, из Омска, от Алексея конкретно сообщение. И вот еще Елена, подруга Оксану Николаевну, поздравляет. Она в садике выпустила свои первые группы деток. Поздравляю, желаю счастья, любви, успехов, люблю. Пишите сообщения, хотя точнее уже пишите, скорее всего, в следующий стол заказов, в ночной в 2 часа по Москве. Он состоится.
0: Стол заказов Русского радио.
1: Ну, я Андрей Макеев, жду вас уже в следующем музыкальном часе. Обязательно проведем еще часок этого четверга. Также музыкально, интересно, весело. Оставайтесь на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме уточнили нормы о лимите банковских карт на одного человека. Так оформить более 5 платежных карт в одном банке возможно, однако общий лимит по-прежнему составит 20 карт. Такие поправки ко второму чтению внесут во второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. В Минздраве предложили сократить больничный до 3 дней для тех, кто часто болеет, пишет «Известия». Новые правила могут коснуться россиян, которые за последние полгода оформляли больничный более 4 раз. Отмечается, что правило не распространяется на случай оформления больничного при уходе за больным родственником, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и карантине, а также случаях оказания медпомощи в стационарах. Доходы рынка такси в стране превысили 1 000 000 000 000 рублей в 2025 году, однако расходы почти сравнялись с выручкой, пишет «Коммерсант». Отрасль столкнулась с дефицитом водителей и износом автопарка. Количество новых автомобилей в такси сократилось почти вдвое за последние 3 года. Если в 2022 году доля современных машин не старше 3 лет составляла 38%, то к 2025 году этот показатель упал до 22%. Российские ученые разработали первый в стране портативный магнитно-резонансный томограф, для работы которого не требуются специальные помещения и сложная инфраструктура. Устройство работает на слабом магнитном поле. Аппарат можно перемещать непосредственно в палаты к маломобильным пациентам. Особенности технологии позволяют проводить исследования людям с металлическими имплантами. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Ну а мы, соответственно, с вами здесь проводим время в эфире Русского радио. 23:06 время московское. Уже ночное фактически время. Тот момент, когда улицы родные и любимые приобретают какое-то особое очарование. Когда полупустые автобусы добавляют это очарование, полупустые такси. Ну и вы тоже, когда гуляете по этим улицам, тоже отчасти очаровательно, конечно же. Особенно если звучит Русское радио и добавляет свою музыкальную картину в то, что происходит прямо сейчас. Всем здравствуйте.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на злове.

Весна. Как много в этом звуке. Звучим. Русское радио.

вечер. Ну вот поэтому мы этот день так очень-очень любим и ждем, потому что все возможно и все случается, поэтому самое время планировать прямо сейчас. 23:16, время московское, до пятницы, и до вечера пятницы осталось совсем немного времени, поэтому... Да, стоит запланировать так, чтобы провести именно это время максимально хорошо, кайфово и, может быть, даже немножко глупо, но в то же время приятно под музыку русского радио. Да, у нас впереди Дмитрий Колдун, у нас кое-что от Жанны Фриске, пластиночку послушаем ее и «Елка» прямо сейчас. Проведем время классно.

По-моему, это называется шестое чувство, когда он где-то там и с кем-то шепчет комплименты, а она насквозь, на расстоянии видит вообще все то, что у него там на душе и в голове, и в каких-то мыслях и так далее. Сати Казанова и Арсениум только что были в эфире Русского радио, 23:30. Я думаю, что такие сверхъестественные способности, конечно же, возможны у людей, но при этом нужно прожить какое-то количество времени вместе, наверное, десятки, может быть, даже 10 или 20 лет вместе для того, чтобы вот настолько чувствовать друг друга на расстоянии. Поэтому не отпускайте друг друга, проживите какое-то время, прослушайте много-много песен в эфире Русского радио, и у вас действительно появятся еще и не такие способности. В общем, я думаю, что проверено на людях, которые прожили в браке очень-очень много лет. Давайте слушать самое лучшее, любимое на русском. Снова про любовь, опять же. Дима Билан у нас появится совсем скоро. Группа «Руки вверх» и «Артика и Асти на горизонте». Ханна также готовится выступить для вас в цветастом русском сарафане. Ну и Вячеслав Макаров прямо сейчас готов уже не отпускать каждого из нас и прижать к себе, не побоюсь этого слова. Да, оставайтесь здесь на русском, делайте погромче.

0: Мне кажется, я уже прямо сейчас получу все то, что хочется, а именно хочется побыстрее, чтобы случилась пятница в моей жизни и в жизни Миши Набокова в том числе. Я пойду совсем скоро домой, а Мишка будет работать.
1: Да,
0: Миша,
1: привет,
0: ты же
1: Андрей,
0: мечтал!
1: Ну,
0: мечтал!
1: Андрей, ну я мечтал, да, но ты не надейся, что мы тебя так отпустим.
0: Мы, то есть там какие-то люди еще стоят в коридоре.
1: Мы, это я и...
0: Ты привел еще кого-то, да, там в коридоре, поэтому...
1: И любимые песни, я имел в виду. Слушай, я вспомнил историю такую необычную после песни «Держи, Дима Билана», когда я занимался бальными танцами. Моя партнерша заболела, и, в общем, со мной поставили девочку, которая была в 4 раза больше меня. И мы танцевали венский вальс, и я боялся, что я просто не удержу. И она ко мне подошла и сказала: «Малыш, не волнуйся, поведу я». В общем, она меня подхватила, и в итоге я очнулся уже, можно сказать, в больнице. На самом деле это было очень, знаешь, необычные такие ощущения. Я вот подумал, как хорошо, что в утреннем шоу «В крутую по-русски» нам не нужно выбирать, кто поведет.
0: Согласен,
1: Мы ведем все, и Ленка с нами будет тоже, Журавлева.
0: Ну, это классно. А девочка та самая, так понимаешь, ждет сейчас за...
1: Кстати, познакомься,
0: да. Ну, ладно.
1: Заводите.
0: Я тогда пойду в субботу, надеюсь, приду. С 9 до 11 увидимся. Миш, пока.
1: Очень надеемся. Давай, пока.
0: Надеемся, да.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Московской области введен оранжевый уровень погодной опасности. Режим действует до 9 утра 30 мая. В ночные и утренние часы в эти дни местами по области прогнозируется падение температуры до 0 градусов. Кроме того, до 30 мая в Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности из-за угрозы лесных пожаров. Местами прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса. И к другим темам. Вопрос снижения возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, необходимо серьезно обсудить на разных площадках, заявили в Думском комитете по труду и социальной политике. С предложением снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет ранее выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. В Комитете Госдумы считают, что к дискуссии нужно привлечь экспертов, родителей и специалистов в сфере здравоохранения и образования. Россиянам до 14 лет вновь доступны железнодорожные билеты в Абхазию по свидетельству о рождении. Такой порядок будет действовать до конца 2027 года. С начала года въезд в Россию и выезд за границу детей до 14 лет стал возможен только по загранпаспорту, после чего Российский союз туриндустрии призвал сохранить прежний порядок, так как некоторые туристы с детьми, которые запланировали путешествие, просто могут не успеть оформить новые документы. Средняя поездка в метро Москвы длится 24 минуты. Это время жители столицы тратят на прослушивание музыки и аудиокниг, а также на просмотр фильмов и чтение, показало исследование. Из книг утром чаще всего востребованы «Тонкое искусство пофигизма», а также «Мастер и Маргарита». Вечером «Атлант расправил плечи» и роман «Все, что мы не завершили». У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Если хочешь танцевать,

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вспомнил сейчас, наверное, самое странное свидание в своей жизни. В общем, познакомился с девушкой, пригласил погулять. И во время прогулки мы о чем-то поспорили. Я уже точно не помню о чем, это не так важно. В какой-то момент она в шутку говорит: «Не спорь со мной, я ведьма». И в эту секунду один за другим в аллее начали гаснуть все фонари. Представляете? Так быстро я еще никогда не бегал.

Дмитрий Слабоков на Русском радио вместе с вами. Ну, если вдруг вам показалось, что какая-то перед вами черная полоса или вдруг стало грустно, просто вспомните продавщицу, у которой я однажды спросил, а вот это горький шоколад? На что она мне ответила: как моя жизнь.

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Я на диете. Вот съел всего 2 эклера. А ведь мог бы. 4. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно играл с племянником в шахматы. Поддавался как мог, конечно же, отдавал ему свои пешки. И вот внезапно забираю у него коня. Потом отхожу буквально на 2 минуты, возвращаюсь. Конь стоит на месте. Говорю, что мухлюешь, что ли? Я же забрал коня только что. А племянник мне отвечает: нет, не мухлюю. Я же не виноват, что конь сбежал и вернулся ко мне.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно друзья отмечали свадебный юбилей и рассказали мне, как они познакомились. Очень интересно. Все началось с того, что он заметил ее в автобусе и начал пристально на нее смотреть. Самое интересное, что ничего бы не случилось, если бы она не подошла к нему со словами: «Молодой человек, я не музейный экспонат, на меня не только смотреть можно».
1: Приручала, как птицу, меня в тайной любви ты меня посвящала, и за собой в неизвестность маня, сердце свое

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Буквально вчера знакомая рассказала, что с ней произошло. Она ехала в метро и замечает, что у молодого человека рядом такая же татуировка точно, как у нее. И, естественно, ему сказала, удивилась: парень, у тебя классная татуха. А он ей ответил: девушка, это ваша рука, вы ею за поручень держитесь сами. После такой истории хочется поздравить всех нас с успешным окончанием рабочей недели.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У каждого из нас есть странные друзья. Вот, например, у одного моего знакомого сыновья-близнецы, но он носит с собой фотографии только одного, потому что, цитата, «другой выглядит так же». Я так много думал об этом и пришел к выводу, что, наверное, это все-таки удобно. Или нет, как вы считаете?
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, наконец-то, друзья, день гадания на ромашках наступил. Да, именно сегодня. Любит, не любит? Давайте вместе. Любит, не любит? Не любит, любит. Погадаем, в общем, на любимых артистов. Ну и, конечно же, передадим привет всем, всем, всем нашим чуть более любимым, чуть менее родным, друзьям, близким. Пожалуйста, все это можно сделать в официальной группе Русского радио. Во ВКонтакте, в Одноклассниках. Где еще можно? В Максе пишите, пожалуйста, без проблем. Также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Но перед этим, как всегда, потанцуем. Стрелки.

Абсолютно правильно все поет Юлия Савичева. Не надо никуда смотреть по сторонам, а нужно смотреть конкретно в официальную группу Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105.7. И именно сюда, именно здесь мы и пишем сообщение в стол заказов на Русском радио. Пишет нам Кирилл из Казани. Передает огромный привет своей семье, маме Наталье, папе Александру, бабушкам Валентине Васильевне и Татьяне Ивановне, дедушке Владимиру Григорьевичу, своему родному Барнаула и селам Леньки и Степное озеро Благовещенского района Алтайского края. Но это еще не все. Это только было начало. Теперь самое главное. Сегодня вечером на поезде выезжаем в Москву. Цитата, да? На экскурсию. Ну, а прямо сейчас, Кирилл, позвольте пригласить вас в нашу музыкальную экскурсию. Все красивые, все любимые экспонаты. Обратите внимание. Огромная просьба. Руками не трогать, пожалуйста. Можно слушать. Даже нужно.

и мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Цитата. Поздравьте, пожалуйста, меня с прошедшим днем рождения. Так, наконец-то заработали наши статисты. Не жалеют своих ладоней и других конечностей. Продолжаю цитировать сообщение. У меня вчера, 28 мая, был день рождения. Пожелайте мне всех благ, здоровья, счастья в личной жизни. Это все от Шершовой Анастасии. Так, Анастасия, несмотря на то, что день рождения был вчера, не переживайте, не волнуйтесь, у нас есть специальная функция, одна кнопочка, которая может отмотать настроение в нужную сторону. Вот я сейчас нажму эту кнопочку, и снова будет праздник. Вот смотрите.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

что тут искать? Тут и нечего искать. Нужно просто зайти в официальную группу Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, или написать в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-1057. И все, атуточки, мы, как говорится, стол заказов на Русском радио в вашем полнейшем распоряжении. Любимые белочки, огромный привет от Медвежонка. Также Марина пишет, процитирую сообщение, а у нас... Погода плохая, поэтому не могу уснуть. Поставьте, пожалуйста, позитивную музыку. А вдруг получится уснуть? Марина, специально, ну, уснуть не получится, это я сразу вам говорю, потому что у нас такие песни, как говорится, не для этого они созданы, но специально по вашему запросу группа «Градусы» увеличит градусы у вас за окном своей песней еще выше.

Ну, кто не знает, куда вышел или куда зашел, все нормально, все в порядке. Вы именно там, где надо. Это «Стол заказов» на Русском радио. Наталья написала, процитирую ее сообщение. «Приветствую всех, кто тоже не спит и собирается встретить рассвет в философских размышлениях о смысле жизни, о том, для чего мы живем, о том, что самое главное в жизни». Наталья, и в этом мы вас с удовольствием поддержим. Одно, я считаю лично, одной из самых философских песен под названием «Стюардесса по имени Жанна». Почему именно Жанна, да? Почему именно стюардесса? Очень много вопросов, любимых песен еще больше.

И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Процитирую сообщение. Доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет Ивана Мандрюинской поликлиники Иркутска. Пусть пятница будет легкой. Всех благ. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню про педиатров. Это написала Татьяна. Татьяна, я просто... Ну, во-первых, аплодисменты. А все почему? Потому что я не знаю, как вы угадали, как вы догадались, но впереди у нас как раз целый блок песен про педиатров.

Мы ждали, мы не спали, мы надеялись, и это произошло. Давайте прямо сейчас посмотрим и послушаем, что же приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Елену из Ждановки мы поздравляем. Процитирую сообщение: «Мамочка, милая, родная, любимая, с днем рождения тебя. Пусть будет в твоей жизни меньше поводов для переживаний, а на сердце будет место только для тепла, радости и любви. Пусть ничего тебя не беспокоит. Пусть каждый день преподносит что-то новое и хорошее. Будь счастлива, спокойна и любима. Я тебя люблю больше всего на свете». Это все написали внук Влад и дочка Ника. Мы присоединяемся, естественно, полностью. Доброе утро из Комсомольска на Амуре. Отдельный пламенный привет отделу оплаты и нормирования труда. Хорошей пятницы и ухода домой вовремя. А мы знаем, что самый своевременный уход домой — до появления руководства.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: кто тут самая красивая? Ирочка Шипицына. Все почему? Потому что коллектив службы развития капитального строительства Восточного порта поздравляет с днем рождения дорогую коллегу Ирочку Шипицыну. Замечательного, доброго, отзывчивого человека. Что тут еще за поздравление-то? Чтобы работа всегда была источником не только дохода, но и вдохновления. Самореализация позитивных эмоций. Пусть сложные задачи встречаются реже, а их решение приходит легко и эффективно. Желаем крепкого здоровья, неугасающего оптимизма и уверенности в своих возможностях. Пусть жизнь будет наполнена теплом, пониманием и радостными событиями. Успехов во всем. Мы еще раз поздравляем кого? Правильно, Ирочку Шипицыну. От девочек и Димы, между прочим, единственного мужчины в коллективе. И на этом с приветами пока все. Я думаю, достаточно.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно знакомую повеселила дочка. Она подошла к ней и спросила: «Мама, а вот как ты думаешь, Колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?» Мама ответила: «Ну нет, конечно, его же съели». А дочка такая: «Так бабушка с дедушкой его все равно бы съели. А так он...»